0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. То, что надо.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Выцвел горизонт, выгнулась педаль. Занавески спят в твоих плечах, выстрелом в мой зонт на тугую ткань.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. 24 августа в Каунасе откроют новый участок юго-восточной объездной в сторону улицы Маасюльо и возобновят движение по мосту через Каунасскую ГЭС. Работы завершили на неделю раньше срока. Также на улице Маасюльо изменится приоритет движения. На одном из участков движение станет односторонним. Водителей просят внимательно следить за знаками. В будущем 11-километровая объездная соединит трассу А1 с Виабалтикой. На отремонтированных улицах Клайпеды хотят наносить ромбы за 30 и 15 метров до пешеходных переходов, пишет Вакроэкспресса. На асфальте будут рисовать ромбы, они очень хорошо себя показали в Каунасе, заявил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. Однако Министерство транспорта считает такую разметку самовольной и не предусмотренной правилами. За ее использование ответственным лицам может грозить штраф от 70 до 140 евро. Член Сейма и кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас обвинил мэра Валдоса Бенкунскаса в невыполненном обещании снести дом Москвы. Он напоминает, что Бенкунскас еще в 22-м году обещал убрать здание до конца 23-го. По словам Зуокаса, в четверг апелляционный суд рассмотрит вопрос о передаче здания Вильнюсскому самоуправлению, однако само самоуправление выступает против этого. «Видимо, сносить дом Москвы в Facebook гораздо легче, чем в реальной жизни», — написал Зуокас. Правительство одобрило создание школ для детей, военнослужащих и сотрудников немецкой бригады, которая размещается в Литве. В Вильнюсе на улице Друйос построят новую школу на 500-600 учеников, а в Каунасе на улице Веркю реконструируют здание для примерно 200 детей. Государство планирует выделить на эти проекты около 56,5 миллионов евро. В новом учебном году ученикам 5-12 классов всех школ Друскининкайского самоуправления предложат практические занятия после уроков по кулинарии, анимации, моде и красоте. Школьники смогут готовить блюда разных стран, создавать анимацию, учиться делать прически и знакомиться с разными профессиями. В прошлом году такие программы уже прошли 160 учеников.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, солнце будет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 22, плюс 27 градусов.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: пятницы.
1: Да, надо бы, конечно, ну, говорю, я ее в прошлый раз ей говорил.
0: Давай, не уходи.
1: Давай, ну, мы все время, мы немножечко поработаем, и да. опять выходные. Только тебя ждали. Так она, нет же, она ж уйдет же. Все-таки хлопни дверью. Говорит, ну нет, терпите теперь 4 дня. Ну, без меня. А в пятницу я снова буду. И вот, здрасте, пожалуйста.
0: Класс.
1: Прикатило. Но мы рады. Это хорошо. Это энергетически...
0: Заряжает, да? Пятница вообще располагает.
1: Совершенно верно.
0: Я надеюсь, что начальников она располагает уже выписывать, помимо того, что зарплаты.
1: Премии.
0: Так летние премии. А чего нет? Вот, пожалуйста, начальники, возьмите на карандаш на заметку. Если вдруг ваш работник за лето не взял ни одного отпускного дня, ему премию.
1: Ну, мы бы не получили.
0: А мы и так не получаем. Понимаешь? Поэтому нам-то что? Вы хотя бы другим давай поможем.
1: Да, хорошо. В этом... Это наша миссия, это наша цель, да. И наша задача.
0: А вдруг, знаешь, где-нибудь, да вдруг хотя бы один начальник, если выпишет летнюю премию кому-то.
1: Такой червячок совести такой проснется,
0: да,
1: в нем.
0: Да, хоть у одного начальника.
1: Это мы-то вот этот кустик совести начали поливать сейчас вот немножечко. И смотришь.
0: Кустик совести, да?
1: Кустик
0: маленький.
1: Совести.
0: Маленький. На всю Литву один маленький.
1: Маленький-маленький. У кого одного начальника, знаешь, где-то.
0: И там... у нашего, кстати, генерального, у него там кустарники совести, конечно. Он вот всегда, он просто не знает, что мы требуем.
1: Да, если бы он слышал, если бы он знал.
0: Да, я бы больше чем уверена, он бы нам сразу, боже, да премию хотят, оп, и по десятке нам наличкой дал.
1: Знаешь, как детям.
0: Да, детям. Я уверена, что так и было.
1: Наверное, так и было бы, да. Хорошо, друзья, мы двигаемся вперед, у нас впереди гороскопы, обсудим мероприятия в Вильнюсе, обо всем на свете.

0: Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио РФ.

0: У нас звездные предсказания, они же гороскопы прямо сейчас в нашем эфире, и мы готовы с вами провести несколько минут в невероятном удовольствии.
1: В полете между звездами.
0: Вот именно так. Овны, сегодня придется отложить важное для себя дело и заняться чужими проблемами. Не тратьте на них больше сил и времени, чем действительно необходимо.
1: Тельцы, сегодня вас потянет на шалости и приключения. Веселитесь, но постарайтесь не перейти границу и не нажить неприятностей.
0: Близнецы, сегодня Близнецы, сегодня жизнь может приятно удивить. Не торопитесь искать ответы на все вопросы, многое прояснится само.
1: Раки, сегодня вы легко сможете оказаться в роли лидера. Возможно, окружающие сами предложат вам взять все в свои руки. Валя,
0: возьми все в твоих руках. Львы, сделайте кому-нибудь подарок.
1: О.
0: Так, что-то ты... Так, вот может быть сюрприз какой-то мне. Неважно, кому и по какому поводу. Ну нет, нет.
1: Тут очень важно.
0: Главное, чтобы от души.
1: Вот. Девы, сегодня на первый план выйдут деньги. Будьте готовы принимать серьезные финансовые решения и внимательно все обдумывайте.
0: Весы, кому-то рядом может понадобиться ваш совет или помощь. Предложите поддержку, даже если сомневаетесь, что сможете быть полезны.
1: Скорпионы, проведите время с одним по-настоящему близким человеком. Даже легкая грусть сегодня может оказаться приятной.
0: Стрельцы, сегодня с вами могут обойтись довольно резко. Не спешите сердиться. Чувство юмора поможет быстро поставить обидчика на место.
1: Козероги, вам становится тесно в привычных рамках. Возможно, пришло время задуматься о переменах и попробовать немного изменить образ жизни.
0: Водолеи, главное сегодня не дать себе заскучать. Найдите интересное занятие, иначе от безделья можете сами создать себе проблемы.
1: И рыбы, сегодня придется давать советы другу или родственнику. Делайте это осторожно, ваши добрые намерения могут встретить неожиданный сопротивление.
0: Неожиданное сопротивление бесполезно. Не надо пятнице сопротивляться.
1: Пятница. Просто покупай. Наташа, покупай.
2: Теперь на Радио Р.

0: Летнее радио. Радио М.
1: Итак, дамы и господа, еще одна новость от столичных властей. Не знаю, власть или компания, которая будет организовывать Дни столицы, Дни Вильнюса, которые пройдут 4-6 сентября. Угу. У нас Дни Вильнюса. Это постоянный праздник начала сентября. Ну, как всегда, он...
2: Раньше он был Sostinės Dienos.
1: Да. Теперь Вильнюс Дианос.
2: Ну, то есть поменяли название.
1: Суть все равно остается приблизительно та же. Будет спортивный фестиваль на Лукичской площади. У Белого моста будет какая-то зона большая, развлекательная.
2: В этом году мы узнали нововведение. В Бернардинском саду будет скопление приезжих, бизнесов. Люди, которые переехали в Литву, здесь открыли различные предприятия, свои кафе. Какое-то шитье, сувениры.
1: Все это будет в Бернардинском саду. Вот мы собираемся с Эвелиной туда сходить, потому что там ряд наших знакомых, которые организуют. Кстати, не, уже голосовать уже нельзя. Уже все, уже закончилось голосование. Просто по дате смотрю, что до 20 числа можно было предлагать кандидатов. И мы предлагали Ирину Лето, которой в воскресенье мы увидимся.
2: Между прочим.
1: Значит, мы идем на выставку, между прочим. Вот такие мы.
2: Вчера в театре.
1: Ну, сегодня
2: воскресенье на выставке.
1: Боже, культурная
2: так,
1: жизнь.
2: Так, возвращайся.
1: Так, да, друзья.
2: Дням Вильнюса.
1: Дни Вильнюса. Большая программа. Ну и, конечно, как всегда, на Кафедральной площади у нас будет ряд концертов. Значит, в пятницу, в первый вечер фестиваля, на Кафедральной площади выступят Команюще и Лиалис. Это пара. Парень с девушкой, не знаю, они пара-пара или пара просто, которая музыкальная пара-пара. Mm-hmm. Вот. Они будут выступать, и исполнитель Free Finger.
2: Free Finger, yes.
1: Свободные пальцы.
2: Yes.
1: Ну, наверное, так это.
2: Крутой парень, молодой, очень харизматичный, классная музыка, современная. Явно будет какая-то сверхпостановка на сцене. Обратите внимание, познакомиться или не познакомиться, если вдруг его знаете, должно быть круто.
1: Вот. Ну и в субботу, опять же, на Кафедральной площади, Юстинос Ярутис, это наш ковбой.
2: Наш краш. Женился, между прочим.
1: Вот, недавно. Кучу денег потратил на свадьбу, наверное. Я бы
2: плакал. Но свадьба.
1: А, стоит. Ну вот вообще тогда хорошо. Ну,
2: невеста шла, и он, конечно, рыдал.
1: Ну, молодец.
2: Не, молодец.
1: Выступает он сейчас в последнее время в ковбойской шляпе. Всюду.
2: Ну, он ковбой. У него, как и у тебя, эра ковбоев.
1: Эра ковбоев, совершенно верно. У меня тоже сейчас эра ковбоев.
2: From Texas we love.
1: Да. У меня, напоминаю, мексиканского картеля сейчас период.
2: А часто меняются как-то периоды, я не успеваю подстроиться.
1: Ну, вот сейчас, вот со вчерашнего дня, когда я тебе рассказывал про рубашку, вот это...
2: Все, мы все, в новой эре.
1: В этой эре. Вот, значит, Юстинос Ярутис и Донатас Монтвидас.
2: Ну,
1: вот,
2: замечательно.
1: Вот, классные два исполнителя, которые, ну, могут хиты...
2: Один просто... более романтичный, второй более движовый, поэтому на любой вкус и цвет. Круто.
1: Бесплатные концерты на Кафедральной площади. Так что приходите на Дни столицы, попробуйте на вкус, как это, столичная жизнь.
2: Как это? Бесплатный концерт.
1: Ну как это?
2: За развлечение.
1: Yes, бомон.
2: Бомон, шляпы.
1: Это все о нас. Хорошо. Соль и перец продолжает свое вещание. И будет у нас что? Новости будут в 8 часов. Куда же без них?
2: Очевище.
1: Очевище.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: С 1 января Минобороны планируют отказаться от открытой публикации списков военнообязанных с личными данными. Проверить, попал ли человек под призыв, можно будет только после ввода своих данных, а увидеть он сможет информацию лишь о себе. Пересмотреть систему призвали после жалобы призывника, который сообщил, что после отсрочки службы стал получать анонимные угрозы.
1: Между тем, с 30-го года в Евросоюзе вдвое ужесточат допустимый уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. В некоторых районах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды будущая норма превышает уже сейчас. Сам Евросоюз дизельные автомобили не запрещает, но города смогут выбирать меры для снижения загрязнения. Например, ограничивать въезд наиболее старых и загрязняющих машин. Какие именно правила появятся в Литве, пока не решено.
2: Социал-демократы в столичном горсовете предлагают с 10 вечера до 6 утра запретить в жилых районах намеренно шуметь на мотоциклах, скутерах и мопедах. На улицах, где проблема особенно серьезная, ночью движение такого транспорта могут ограничить или полностью запретить. За нарушение правил предусмотрены штрафы, предлагаются 150-600 евро. Повторно от 500 до 1000 евро. У тебя вот под окнами...
1: А у нас есть такой.
2: И у нас есть...
1: Он тренируется.
2: Либо он из твоего района ездит в мой все время, вот так вот. И...
1: Вот каждый второй день. Вот, видимо, ему родители купили, и вот он тудым-сюдым. Европейский центральный банк готовит первый масштабный редизайн банкнот евро. На них могут появиться известные европейцы, либо реки и птицы. Окончательный вариант выберут после общественного опроса. А новые купюры могут войти в обращение уже к 2029 году. Директор Европейского центрального банка Дорис Шнейбергер подчеркнула, что цифровой евро не заменит наличные. И, как сказала она сама, у европейцев и дальше будет выбор, как платить. Наличными, цифровым евро или другими способами.
2: Вот известный европеец, вот как ты думаешь, вот я бы мог бы быть?
1: Мог бы,
2: спасибо. Все, просто мне вот это нужно было знать. Окей. 22-23 августа, то есть на этих выходных, на Ратушной площади пройдет ярмарка Святого Варфоломея. С 11 утра до 8 вечера здесь будут рыцарские бои, старинные танцы, уличный театр, а гости смогут попробовать себя в гончарном деле, изготовлении мыла, ювелирном и переплетном ремесле. То есть, где плетенку делают всякую. А праздник начнется шествием ремесленников от Святых Ворот, а в программе также будут концерты Ремдай и Хансонова. Вот, я не знаю, как правильно произносятся эти группы, но это средневековый праздник, чуть-чуть рыцарства.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, возможны также грозы. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Наш эфир... Ой-ой-ой-ой, голос. Все, появился. Значит, наш эфир продолжается. Мы с вами вчера закончили на чем? Вы помните, что мы с Веленой собираемся идти в театр.
2: И мы пошли.
1: Да, пошли. Значит, это усадьба Маркучи. Те, кто не из Вильнюса, там, из Висагинеса, из Клайпеды, те, кто нас слушает из других городов, значит, мы объясняем. Есть музей... бывший музей Пушкина.
2: Угу.
1: Там, где его
2: сын
1: когда-то жил. И у нас эта усадьба сохранилась.
2: Да.
1: В первозданном виде. Там и пруд, в виде двух сердец, которые соединяются.
2: Невероятно красивый парк. Все очень атмосферно, классно. Осенью гулять там вообще потрясающе.
1: Так, такое золото невероятное. И там есть усадьба. Угу. Усадьба, которую сейчас называют усадьбой Маркучей. Значит, там это деревянный дом с несколькими комнатами, где вот жила чета Пушкиных в свое время.
2: Младших.
1: Младших Пушкиных, да. Не Александр Сергеевич, а младшие. Значит, и, собственно говоря, в этой усадьбе старый театр Вильнюса устраивает иммерсивные спектакли. Иммерсивные спектакли – это когда вы ощущаете эффект присутствия.
2: Да.
1: Вот. И мы решили, что нам с Эвелиной нужен, ну, этот экспириенс.
2: Обязательно.
1: Вот. И мы, учитывая то, что мы решили, что это полугодие мы театралы.
2: Все верно.
1: Вот. И практически каждую вторую неделю мы уже затарены билетами куда-то.
2: Так и есть. Подтверждаю.
1: Вот,
2: да.
1: И вот мы пошли. Значит, нам выдали маски, чтобы мы скрывали свою личность и были призраками. Значит, там группы делят, 60 человек где-то помещается, каждого делят на 4 группы, у каждого есть свой сопровождающий. Нам достался Тельман Рагимов, актер Старого театра.
2: Впоследствии в истории вы поймете, что нам в этот момент очень повезло.
1: Очень повезло. Очень важный человек. И понятно, что очень харизматичный актер. Мы не раз его видели на сцене. Ну, невероятно. Танцует, пластичный, атлет.
2: Но это атлет тоже как важно. Атлетка.
1: Это важно тоже для истории.
2: Да, это тоже важно. Да, отмечаем, да, что нам очень повезло вначале, что Тельман нам попался. И второе, что он атлет.
1: Атлет. Вот, и начинается иммерсивный спектакль. Ну, да. Понятно, мы попадаем в комнату, в которой происходит действие. И действие происходит, ты в маске стоишь и смотришь. Ну, ты будто призрак. А вокруг тебя актеры. Они могут мимо тебя пройти, дотронуться даже. То есть они функционируют, а ты как в кино. Это потрясающе. То есть если не были, обязательно сходите, посмотрите до 26 сентября.

0: Но суть одна. И вот, конец первого акта, первый в этот. Эвелина дотрагивается мне до плеча, что-то говорит и, внимание, падает в обморок. И я, вот понимаете, ну, то есть вот это. И понятно, что держалось на мне все.
1: Да.
0: Ну, это понятно.
1: Аки орел, Алим.
0: Я подскочил, понятное дело. Поднимать у меня не хватает силенок приподнять Эвелину. Благо, атлетически сложенный Тельман подскакивает к нам, мы выводим на воздух, просто не хватило воздуха.
1: Да.
0: То есть ничего страшного не случилось, просто не хватило в какой-то момент воздуха, потому что много народу в маленькой комнате. Вот, все это действие происходит, и ты в этом. Мы сидим, она попила воды, все хорошо, мы присоединились потом к следующему действу, все хорошо, то есть все в порядке в этом. Понятно, что я как супергерой... На мне
1: все
0: круче,
1: держит. Круче, но на тебе.
0: На мне.
1: На тебе.
0: Если честно говорить, на Тельмане.
1: Но он каждый раз, он описывает ситуацию, я спрашиваю, сколько это длилось? Он такой, 3 минуты мы тебя спасали. Сегодня он уже такой, там буквально несколько секунд.
0: Да.
1: Я тебя выводил. Ты на Тельмана почему-то больше хотела опираться. Тельман только помогал.
0: Я пытался настроить себя героически, и все. Иначе нас посадили возле женщин, которые билеты проверяют, выдают маски, и все. И я просто вот максимальную шутку сразу забабахал. То есть все уже видно, что все хорошо, все идет к действу, все хорошо. Поела шоколадку, съела водички, попила, все, восстановилась. И я говорю, это был максимально иммерсивный спектакль. Потому что я хотел присутствия, знаешь, чтобы так, я вообще не ожидал.
1: Надо отдать должное актерам, которые в этот момент продолжали играть. И те, кто поняли, что там действие немножко остановилось, и Тельман, как наш сопровождающий, был вынужден на несколько минут исчезнуть. Все, они дальше продолжилось действие. Никто не застрял нигде. Единственное, может, бабушки, которые были с нами именно в группе, перепугались. Но с другой стороны, иммерсивность, она такая.
0: Да, в любой момент. А знаешь, когда там есть мертвая супруга, персонаж, и она как бы нас видит, потому что она призрак, и мы призраки. И она прям передо мной скакала, знаете, прямо мне в глаза за маской это и смотрела. А это, лицо к лицу, и
1: да,
0: это немножко...
1: Да, ты боялся?
0: Это не пугает, это ощущение вот этого, знаешь, когда у тебя мурашки так вдоль позвоночника такой, и ты думаешь, как это интересно, знаешь, что ощущение того, что ты часть этого в этом. Поэтому, вчера ваш покорный слуга был, героически вытягивал на своих руках мощных, я же качаться хожу.
1: Да, весь спектакль.
0: Весь спектакль на мне вот это тянул.
1: Опять-таки.
0: Да, господи, весь старый театр, получается, держится на мне.
1: Вот, а еще одну из ролей исполняла наша подруга.
0: Юлиана Володько,
1: и Гинтерес потом в продолжении всего спектакля, мне каждый раз поворачивался, хотя во время спектакля нельзя разговаривать, но Гинтерес, пренебрегая данным правилом.
0: Я шепотом говорил.
1: Она что, специально рядом со мной становится? Она такая красивая.
0: Просто невероятно.
1: Это правда. Юлиана выглядит потрясающе.
0: В этом спектакле особенно какой-то магический образ. Либо это комнатка, либо... Понятно, что она очень красивая женщина. Тут вопрос талантливая, красивая. Иногда смешливое все. Я даже решил, да, комплименты. Написал ей комплиментов. Вот.
1: А потом мы устроили фотосессию, за которой вы можете наблюдать в наших социальных сетях. У Гинтереса в нашем телеграм-канале «Соль и перец». А после фотосессии Гинтерес напал на 3 женщин, которых решил осыпать комплиментами. Аки герой уже, чтобы все лавры собрать.
0: Немножко. Мне не жалко комплимент, правда, все шикарно выглядели. Какое-то у меня и настроение
1: было
0: приподнято.
1: Видишь, это супергеройское настроение.
0: Да. Что делать, если работаешь с таким человеком? Никуда от этого
1: не деться. Спасатель.
0: Ох.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Молчит экран, я бы

0: Радио Р.
1: Так, дружочки, пирожочки, мы напоминаем вам про наши шот-шот-сети.
2: Yes.
1: Значит, социальные сети, где мы существуем, это Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Спотифай, Телеграм-канал.
2: Тик-ток.
1: Тик-ток. Всюду мы есть, всюду пишите Радио Р и находите нас.
2: Да.
1: Все довольно просто. Вот. Но в Телеграм-канале присутствует еще и дочернее предприятие утреннего шоу, которое называется «Соль и перец». Так и называется телеграм-канал «Соль
2: да.
1: и перец». Радио «Эрфан», если латиницей там писать. Вот. Но, по сути, это вот наш это. Потому что там только я и Евелинка.
2: Модерируем, и мы там все постим, делимся
1: да.
2: всем.
1: Все, что нам как бы нравится, о чем нам хочется поговорить или не хочется. Потому что у нас есть дни, когда мы просто
2: не хотим.
1: А мы такие.
2: А в среду был такой день.
1: Вот. Так что это по-разному бывает в разных вот вариациях. Но там вот существуем мы. Там проще всего с нами связаться, нам написать и так далее и тому подобное. Вот. Помимо всего, ну, раз уж пошло такое объяснение вам, есть такая платформа «Buy Me a Coffee».
2: В конце-то концов.
1: Вот. Это платформа, в которой вы можете оставлять нам на чай.
2: Да.
1: От 10 центов до 500 000 евро, я думаю.
2: Мне кажется, до бесконечности.
1: До 1 000 000 000 евро.
2: Вот, поэтому если нас... Гейтс. Билл Гейтс, какой-нибудь шейх.
1: Вот, но на самом деле мы не стремимся к максимальным,
2: нет.
1: мы стремимся к минимальным. К минимальной поддержке, чтобы нам с утра, вот как вот сегодня у нас... На завтрак был оливье, чтобы мы могли что-то ставить себе во время студии на эти 4 часа.
2: И быть довольным.
1: И быть довольным, перекушивать. Иногда, может, цветочки, иногда шоколадка, иногда оливьешечки.
2: Пластинка.
1: Пластинка, что угодно. Вот эти штуки. Вы можете там оставлять нам
2: да.
1: на чай. И мы, собственно говоря, с большим удовольствием будем пользоваться... вашей щедростью.
2: Только, однако, сразу же хотим предупредить, потому что у нас был один слушатель, который пожертвовала нам, значит, деньги, определенную сумму, и оказалось, что она прям подписалась на ежемесячную подписку.
1: Не обязательно.
2: Не обязательно. Будьте аккуратны, проверяйте, чтобы не было там потом неких сюрпризов. Конечно, приятно.
1: Приятно, но
2: нам,
1: нет.
2: Но
1: нет,
2: вам
1: нет,
2: может быть неприятно.
1: Может и неприятно. И не говорю, что мы не заставляем. Не можете, не хотите, не надо.
2: Просто, если вдруг есть желание
1: типа,
2: написать...
1: рассмешили мы вас.
2: Да.
1: Что-то порадовали вас чем-то.
2: Наоборот, разозлили. Пишите фидбэк.
1: Да, мы с большим удовольствием выслушаем, с большим удовольствием. Это потому, что мы вместе с вами формируем...
2: Ой-ой-ой.
1: Горлышко застряло. Мы вместе с вами формируем эту программу. Простите, но...
2: Уже плачет,
1: да.
2: уже как всегда.
1: Да, ну, это, ну,
2: да, супергерои, раз... они такие.
1: Да, растрогался. Вот, мы с вами формируем эту программу, поэтому нам очень важно, чтобы была какая-то обратная связь.
2: Да.
1: Поэтому, если вы вдруг где-то что-то...
2: Я вот вчера хотела намекнуть мэру Вильнюсского района, что у нас есть такая платформа, но Гинтерас меня запретил.
1: Не, не надо так напрямую намекать, ты просто ему ссылку скинь. Мы же друзья на всех платформах.
2: Да.
1: Просто ссылку скинь и все. Ну, странно. Скажи, можешь у себя в группе поделиться от Вильнюсского района?
2: У вас же есть какой-то рабочий чатик?
1: Может, там все очень забавно было.
2: Представляешь, если бы я так сделала? А чего? Я и сделаю.
1: Ну, правильно.
2: А что?
1: Ну, действительно. Ну. Все верно. Все так и надо. Так и надо. Так и надо. Все говорят.
2: Так и надо. Сам виноват. Ты вот к нам пришел, подарков не принес. Тогда один вопрос.
1: Buy me a coffee, давай дополняй. Buy me a coffee, давай заполняй. Анкет заполнил ты, кинул деньгу нам, а мы ее в цветы. Как видите, и композиция какая, да? Это кто поет?
2: Я не знаю. А это вообще разрешено?
1: Предъявите билет. Игорь Корнелюк.
2: Да.
1: Боже, песня, боже, сейчас надо найти ее и обязательно поставить. Хотя нет.
2: Нет,
1: нет.
2: Давай. Нет. Нашего исполнения хватит.
1: Я тоже так думаю.
2: А то сейчас Валя придет, будет нас ругать.
1: Ругать. Ставите всякие песни непонятные. Давайте понятные по плейлисту.

0: На радио Р летняя энергия.
1: Так, двигаемся дальше. Так, почему-то я все время говорю так, так.
2: Сказал бедняк.
1: Да, да. Пятница, и, конечно, нужно же заниматься спортом.
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Ну, вот я не планирую, но вдруг кто-то что-то.
2: Ну, ты уже вчера позанимался спортом.
1: Извините, пожалуйста.
2: Мир спасал. Спектакль вытащил сам на себе.
1: На моих плечах. На моих... Спасибо старому театру Вильдюса. Так, друзья, совместная физическая активность может сделать брак или партнерские отношения крепче.
2: Так.
1: Выяснили ученые. Значит, 1700 молодых супружеских пар они изучили. И исследование показало, что совместные занятия спортом связаны с более хорошей коммуникацией, спокойным разрешением конфликтов и меньшим стрессом. То есть, если вы вместе ходите куда-то на спорт, байдарка,
2: йога
1: и так далее, вы потом меньше ругаетесь, у вас меньше стресса и гораздо лучше взаимопонимание.
2: Да, так и есть, вот. Подтверждаю.
1: По мнению исследователей, особенно хорошо на отношения влияют прогулки и походы. Это значит, что если вы вот возьмете под ручку свою вторую половинку, значит, и пройдете просто пешочком полчаса туда, полчаса обратно, чтобы и просто поболтаете.
2: Да.
1: Это сработает как вот детоксикация вашего мозга и организма. Соответственно, ты настолько интересно, я рассказываю, что Эвелина прямо сейчас чуть не проглотила зевающий микрофон. Но от этого мои слова не становятся менее важными.
2: Поэтому, это правда. Я абсолютно тебя поддерживаю. Вот даже на своей практике могу сказать, что действительно так хорошо влияет спорт либо активное времяпрепровождение на наши домашние взаимоотношения. Мы, допустим, делаем йогу.
1: О, молодцы, вместе. Молодцы.
2: Да,
1: молодцы.
2: И гуляем каждый день.
1: Да, и прогулки у вас там эти ежевечерние.
2: Да.
1: Гинтерс, не могу тебе ответить, я на прогулке.
2: Я на прогулке. А я еще живу в таком замечательном районе, который погряз, помимо того, что в пробках уже как лет 10, теперь еще и в воде, в Жормунай. Поэтому мы выбираем пешком вдоль реки прогуляться до Беломоста и обратно. Супер.
1: Ну, это сколько? Час прогулка, да, получается?
2: Полтора часа в одну, если медленно, под полтора другую.
1: То есть три часа. Ого!
2: Круто.
1: Ого, это же вы все отношения могли бы выяснить.
2: Да, вообще, надо сказать, что Виталий не сплетник. Выращенный в западной культуре, он добросовестно, ни про кого не сплетничает, никого не осуждает, не обсуждает.
1: Но ты его исправила.
2: Но благо в его жизни появилась такая, как я, с бэкграундом того, что я вообще на змеином логове выросла, выжила и возглавила его
1: само
2: в своей
1: собой.
2: Семье. Вот. Он, конечно, научился. И теперь наши три часа прогулок, это самые знаменательные для него разговоры.
1: А
2: я еще каждый день в университет хожу к таким профессорам, как Валентин и Гинтерас. Только дай дорогу.
1: Все абсолютно. Знаешь, и политическое подноготное, и личное, и вообще, что мы слышали про жизнь. А у каждого же еще жизнь бурлит. А Эвелина, как губка, все это впитывает.
2: Это
1: когда
2: правда.
1: Я прихожу и рассказываю о приключениях там своего сына, например, или своей дочери. Ну, и что она-то все это впитывает.
2: А потом я с ними встречаюсь, и они на меня смотрят, и даже не знают, что я знаю абсолютно все.
1: Да, про них. Это интересно.
2: Правда,
1: вот,
2: я бы на твоем месте уже сына боялась бы.
1: Ну, нет. Добродушный он парень. Большой, но добродушный.
2: У него нога? Я прошу прощения, как будто рядом со мной Халк стоит. Я бы боялась.
1: 47-48, да?
2: Нет, нога, я имею в виду, что она, во-первых, длинная.
1: Да, это да.
2: Только еще у него ляжка, я прошу прощения, мощняу. Он, наверное, когда ее замахивается, просто можно в Клайпеде вот на побережье замахнуться, и вода до Швеции доплывет волна.
1: Высокий, большой парень. Он сейчас ходит в качалку.
2: Качается, представляете?
1: В лемон-джим. Так он сейчас, у него сейчас, знаешь, он штангу опускает на себя, все, и, знаешь, у него и плеет, размахивает, знаешь, когда поднимает железо там этот, и размахивает. У него сейчас реально плечи увеличиваются. Я просто физически вижу. Я на себе не вижу, а на нем я прям вижу. вижу физически, но потому что, когда ты молод, тебе гораздо легче достичь любой другой формы спортивной, чем когда вот, ты поэтому... в возрасте.
2: Не знаю.
1: И то, что я дурачок в 40 только пошел, знаешь, надо было в 20, я бы сейчас, знаешь, какой?
2: Аполлонище. Ты в 20 себя видел, Аполлонище ты. Ты вот это Ахиллесова пята.
1: Спасибо, что за комплимент.
2: Свои 20.
1: Так, друзья, пока все началось опять, надо прерывать. Друзья, да, ходите со своими вторыми половинками погулять, занимайтесь какой-то общей спортивной нагрузкой, покатайтесь на велосипеде, сходите прогулкам, просто куда-то сходите. Будет классно, поверьте. Просто пообщайтесь, поболтайте, пусть вам будет хорошо.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Глава МВД Мартинас Кателинас заявил, что усиленная охрана СПГ-терминала Independence в Клайпеде будет продолжена из-за меняющейся геополитической ситуации. Его безопасность напрямую связана с энергетической и национальной безопасностью всей страны. Поэтому мы должны постоянно оценивать возможные угрозы и усиливать защиту объекта, сказал министр. Терминал круглосуточно охраняют с использованием подводных, наземных и воздушных средств.
1: Между тем, 70% жителей Литвы поддерживают ограничение мощности автомобилей для начинающих водителей в первые 2 года после получения прав. 23% выступают против, еще 7% не определились. Среди женщин идею поддерживают 72%, среди мужчин 67%, среди водителей 69%. Об этом свидетельствует опрос «Балтио Стирима», проведенный после того, как в июле в Жермунае девушка за рулем BMW попала в аварию, в которой погибли 2 молодых людей.
2: Национальный центр крови Литвы сообщил о быстром сокращении запасов крови группы О-, О+, А- и А+.
1: Это первое положительно-отрицательное и второе положительно-отрицательное.
2: И призвал жителей стать донорами. Летом число доноров традиционно уменьшается из-за сезона отпусков, при этом потребность больниц в крови остается прежней. Она ежедневно необходима пострадавшим с тяжелыми травмами, роженицам, онкологическим пациентам, детям и людям, которым проводят сложные операции. Сдать кровь можно в подразделениях Национального центра крови Литвы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Панвежисе и Щауляй.
1: С 29 августа по 12 сентября ЛТГ проведет по всей Литве 20 экскурсий, в том числе в локомотивное депо Вильнюса, на станции и впервые на железнодорожном заводе. Также запланированы 3 необычные поездки на поезде, включая маршрут через самый высокий и длинный в Литве железнодорожный мост Лидувеной. Участие по предварительной регистрации, количество мест, отмечу, ограничено. Расписание регистрации доступно на сайте ЛТГ и в нашем телеграм-канале «Соль и перец».
2: В пятницу, 21 августа, то есть сегодня, в Бернардинском саду Вильнюса пройдет бесплатный вечер танцев под открытым небом. С 8 часов вечера выступят польский оркестр «Малооркестра Данцигова», извините, если произнес неправильно, и литовская группа «Swings Band». Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас отметил, такие мероприятия оживляют общественные пространства, объединяют людей и дарят хорошие эмоции как участникам, так и прохожим. Shrinks Band я видел. Угу. Потрясающий. Контрабас, укулеле. Ну, всего понемножку.
1: Все на месте,
2: и такой,
1: да?
2: Свинг 20-30-х годов.
1: Круто.
2: Америки. Невероятное в этот. Ну и понятно, что танцы будут соответственны. Там не рейв-пати. Друзья, там семейное мероприятие. Так что приходите, порадуйте себя, учитывая, что все это бесплатно. Ну, с польской группой не знаком, но...
1: Да, там, где поляки, там всегда тусовка.
2: Именно, именно.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, возможны даже грозы. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Так, давайте пройдемся по мероприятиям. То, что сегодня можно будет увидеть и, в принципе, на выходных где-то прошвырнуться, что-то посмотреть. Значит, сразу несколько мероприятий в столице. В столице, это мы уже в новостях говорили, средневековый фестиваль на Ратушной площади, а на кафедральный Аугалинфест, как-то так это называется.
2: Фестиваль, который перерос с ярмарки растений. Вот теперь это гигантский фестиваль, который заслуживает 100% вашего внимания. Не купить, так посмотреть.
1: На кафедральной площади можно будет посмотреть. Также сегодня белый ужин. Дина эль блан. Вот делать вот так.
2: Поэтому мы на него и не идем.
1: Нет, потому что я сегодня в черном, ты тоже, знаешь...
2: В молочном.
1: Молочный. Ну, разве это белый? Это для женщин это разные цвета. Это нам, мужчинам... Я, по мне, так велено в белом. Но она говорит, что нет. Ну, поэтому тут... Но
2: вот
1: сегодня начинается...
2: Белый, смотри. Вот наш лист белый.
1: Я вижу. Так я вижу. А так принципиально никакой разницы. Да, так не вижу. Висагинаси. Висагина кантри.
2: Да.
1: Это знаменитый фестиваль. 33-й год подряд проходит. Невероятные традиции существуют у этого фестиваля. Много народу съезжается. И опять эти выходные порадуют висагинцев и гостей города кантри-музыкой.
2: Тем временем в Паланге пройдет фестиваль «Йода Паланга», где в «Олдмэне» выступят группы «Ба» и соло-ансамбли. Роковые такие интересные группы. Если вдруг в Паланге, слушайте, можно не идти прям прямиком на этот концерт.
1: Рядышком постоять.
2: Рядышком, там набережная. Якобы на променаде. Вот. Либо можно пойти в это заведение, оно работает наполовину во время того, когда там происходят какие-то мероприятия. Просто наблюдала так сама за концертом Sisters on Wire 15 августа. Вот. Там можно, допустим, взять напиток и послушать соло-ансамбль.
1: Например. Зверинце. Трехдневный фестиваль джаза. Это в Вильнюсе есть район Жверинос. И в нем трехдневный фестиваль бесплатный джаза. «Джазоинтис Жверинос» называется.
2: Круто.
1: Проходит в ресторане «Веранда». И, собственно говоря, вот три дня он будет радовать всех вот, бесплатными концертами. Приходите, кушайте, выпивайте, слушайте джаз.
2: Класс. Там еще атмосфера такая. Ну, то, что надо.
1: То, что надо. Вот именно вот для джазового фестиваля. «Швентое». Байкеры?
2: Байкеры, да.
1: Байкеры.
2: 11-й раз будут собираться.
1: Ну вот, видишь.
2: Ребятки.
1: Странно, что ты здесь, а твои ребята там в Швентое.
2: Эх, мы-то волки дороги вот
1: ну,
2: эти.
1: Ну да, да, да. Это мы подшучиваем, потому что у нас единственный волк дороги на работе.
2: Это он вечером работает.
1: Он вечером работает. Соленков Евгений, потому что он сюда приезжает.
2: Ну такой он волк, знаешь, хаски немножко. Какой он волк?
1: Лайка такая.
2: Это Сербернар зачесался.
1: Сербернар дороги. Знаешь,

0: Пусть да. его весь день это радует.
1: Да, правда, большой молодец, помимо того, что трудоголик максимальный, насколько это можно, отец троих детей, собака у него.
0: Кошка.
1: Кошка.
0: Все на свете.
1: О всех заботится, со всеми всегда добродушен. Вот встретите Женю Соленкова на улице, вот вы ему скажите, что, боже, Евгений, ну вы такой секси. И все, и расплывется как сыр.
0: Ну да, да, да, да, да, он и есть сыр. Его никто не знал, что есть сыр.
1: Come on there.
0: Why not?
1: Немножко подплестел уже к 40 годам, но внутри все так же.
0: И запах такой. В холодильник не положишь. Ладно, это мы подшучиваем.
1: Мы коллеги, нам можно.
0: В 40 жизнь только начинается.
1: Это правда. По нашему календарю вообще ему ноль.
0: Ноль. Вот только начало жизни.
1: Младенец.
0: Да, можно уже шагать. Женщина это с 18 лет уже женщина.
1: Да, уже представляешь, к 40 годам. Она уже, о!
0: Все знает, все энергично. Да. Вот, то есть...
1: И потом подключайтесь вы где-то там.
0: Да, понимаешь, это только в кино. Почему-то женщина никогда не знает. Ой, и говорит в кино, ой, а что мы будем делать? Я вот ни разу не встречал одной женщины, которая не знала, что надо дальше делать.
1: У каждой женщины есть А, Б, С, Д.
0: Да, и очень много планов. Я просто по своей маме сужу, знаешь, которая, знаешь, ну, я бы не знал, чтобы моя мама растерялась и не знала, что бы вот нужно сделать в этот период. Всегда. Вот, Закита. Моя супруга, пример тому, тоже нету такого, что она растерянно сидит и не знает, что делать. Но в кино почему-то вот все время образ вот этих странных женщин.
1: А кто кино снимал?
0: Да, странные мужчины.
1: Странные мужчины, которые вот и не знали, что делать.
0: А вот мужчин я очень зачастую знаю. Которые сели, знаешь, такие...
1: О, что-то тут надо делать.
0: Разгребать это все надо.
1: Надо что-то предпринять.
0: Это, но зачастую просто у меня в жизни так попадается. Это я ни в коем случае не гоню.
1: Так это к чему мы, мужчины? Давайте, соберитесь, зайдите в телеграм-канал «Соль и перец», найдите там афишу полноценную, а она на 10 вордовских листов, чтобы вы понимали масштабы, и выберите для своей дамы и себя любимого, конечно, какое-нибудь мероприятие.
0: Вот, и сводите ее.

0: išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадуэй. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: О кинопремьерах, киноновинках давайте поговорим. Что посмотреть на больших экранах? Что в литовских кинотеатрах?
2: Давай.
1: Начнем с фильмов ужасов. С фильма ужасов «Астрал. За гранью».
2: Угу.
1: Значит, очередной, шестая, по-моему, часть из серии «Астралов».
2: Угу.
1: На этот раз героиня, зовут ее Джема, открывает себе способность путешествовать в мир духа.
2: Угу.
1: Ну, знаешь, вот...
2: Просто сидел такая, опа!
1: Наш обычный вторник или среда какая-то. Вот когда ты чувствуешь, что все, святые духи, или не обязательно святые, просто духи, ты чувствуешь их мир. Вот и Джема.
2: Вот я вчера.
1: Да, и вот Джема точно так же прочувствовала. Но, как она туда путешествует, там где-то существует, возвращается назад. Но в какой-то момент она забывает закрыть дверку.
2: Ой.
1: В наш мир. И духи начинают проникать, всякие демоны и так далее, в нашу реальность.
2: Угу.
1: Ну и теперь ей нужно...
2: Выгнать их, да?
1: Ну, зло это как-то остановить. Вот об этом, собственно говоря, этот... Может быть, кровожадный, может, нет. В трейлере непонятно, потому что он скорее пугающий, чем в это. То есть на Бу-эффекте. То есть когда ты тишина, и в какой-то момент... Ты дрожишь. То есть там такого суперстрашного ничего вроде и нету. Вот.
2: Здорово.
1: Далее, комедия. Комедия для женщин. Называется «Спа-уикенд». Значит, три лучшие подруги отправляются на спа в Палм-Спринг. И чтобы провести время, отдохнуть от семей, от мужей, от забот, от детей, от всего остального, и провести время вместе. Но к ним присоединяется четвертая их подруга детства, которая, ну, сумасшедшая и готова на авантюры и приключения что угодно. Стриптизер, подавайте нам стриптизера в отдыхательную спа. Ты никогда не выпивала с пупка...
2: Байкера?
1: Будешь выпить. Вот такая женщина. И она втягивает их в невероятно смешные комедийные приключения. Вот о приключениях трех подруг и их сумасшедшей подруги, то есть четырех подруг, вот этот вот комедийный фильм.
2: «Спа-уикенд».
1: Ну, а для мальчишек, понятно, видите, у нас для всех есть. Для мальчишек к нам с очередной миссией, где сумасшедшие ненормальные люди, устраивают какой-то бедлам и мировой заговор, нарвавшись на Джейсона Стэтхэма.
2: Ой.
1: Они, ну, глупцы, почему-то в очередной раз...
2: На одни и те же грабли.
1: Вот только нас 20 предыдущих фильмов научились не злить Джейсона Стэтхэма. Нет. Надо же прийти к каким-то людям и его разозлить. И ему опять в очередной раз приходится спасать всех и вся в фильме «Мятеж».
2: Когда вы идете, расскажи.
1: Ну вот мы с Валиком сегодня будем решать, но вполне вероятно, что на этих выходных.
2: Но
1: он, правда, на «Одиссею» идет на этих выходных.
2: Два кино подряд не...
1: Два кино пока тяжеловато. Так может, мы отложим тоже.
2: Мальчишки, потому что сколько? 43?
1: 43, да.
2: В три года, но два кино за выходные.
1: Да, именно.
2: Не очень.
1: Да. Вот, так что
2: ты уже взрослый, тебе уже 5.
1: Три фильма на этой неделе. Выбирайте на свой вкус. Посмотрите.
2: Слушайте, а в целом в кино дальше продолжаются и «Одиссея», и «Человек-паук», поэтому бестселлеры тоже имеют.

0: Летний микс. Твоего лучшего лета.
1: Смотрю я через окошко, а с моего места видно немножечко окошко, а там небо голубое. Слушай, вообще хорошо.
2: Солнышко блестит.
1: Ну, слушайте, пока по термометрам у нас там не супер-пупер, но...
2: Но солнце — это уже хороший знак.
1: Да, ну, по сравнению со вчерашним днем, ну, слушайте, там прям перед нашим спектаклем, ну, такая прям потоп воды, понимаешь? Mm-hmm. Хорошо, что я с водителем Болт, который меня подвозил, да?
2: Да.
1: Ну, слава богу, что я очень сильно разговорчивый. Понимаешь, я с ним поговорил про дороги, про то, что ничего не ремонтируют, все раскопали, все. Он мне говорит, так я вас прямо под Пушкину. Он прямо к музею меня подвез, вот этому серпантину вокруг, туда и сюда.
2: А, прям вот так
1: прямо
2: тебя?
1: Вот туда подвез.
2: Как короля, да?
1: Да, да, да. Я туда вышел и прямо в музей попал, понимаешь? Что-то говорит.
2: Невероятно.
1: Он говорит, я тут развернусь. Я такой, ну, развернись, ну. Пятерку ему поставил. Знаешь, вот так что, ну, все. А обратно ты меня везла. Так что все, да. Вообще,
2: ну... Ну, в шоколаде ты. А к чему это он все это говорит? Он хочет и вам пожелать, чтобы у вас все выходные прошли как в шоколаде.
1: Да, совершенно
2: чтобы
1: верно.
2: Чтобы вы наслаждались, наконец-таки отдохнули. Впереди у нас тяжелый сентябрь. Кто в столице, те давайте примем уже с рукой на сердце, что не закончится ремонт дорог, не улучшится погода. Все будет так же, только хуже.
1: Да нет. Все...
2: Касаемо пробок. Тем не менее, на душе будет становиться радостнее, ведь дети пойдут в школу, вы будете поспокойней. Уроки, напоминаем, не должны делаться родителями, должны делаться детьми. Поэтому давайте последние дни августа проводить. Вот правда классно, весело и задорно.
1: Плюс детская рубрика вернется.
2: В конце-то концов.
1: А мы так ее ждали.
2: Да.
1: Так и... Ну вот сидели вот по часам.
2: И ждем.
1: Ждем и ждем. Надеемся. А пока наслаждаемся остатками лета, друзья.
2: Да.
1: Время, еще вагон и маленькая тележка. У нас знаете, сколько на август совелено мероприятий?
2: Казалось бы, одна неделя осталась этого месяца, но, ребят...
1: У нас по плану...
2: Мы пристегнули ремни и на шаттле вот этом нашем на турбоскорости летим.
1: Просто, как каждый день
2: главное,
1: расписан.
2: Главное, чтобы полиция не остановила, не сказала, боже, за превышение скорости этого супергероя.
1: Полиция красоты, здравствуйте. Мы запрови... А, да, проезжаете с кортеж. Вот так вот, понимаешь? Хорошо, вам того и желаем, да?
2: Да.
1: Всем хороших выходных. Мы еще с новостями вернемся, но, в принципе, по развлекательной части все. Чао-какао.
2: Пока.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Если Латвия предложит Литве приобрести часть акций, испытывающие финансовые трудности Эрл Балтик, Вильнюс рассмотрит предложение с учетом цены, безопасности и своих стратегических интересов. Премьер-министр Миндаугас Синкявичус отметил, что ситуация в компании очень сложная. Латвийский премьер Андрис Кульбергс также предложил обсудить создание в будущем общей авиакомпании трех стран Балтии.
0: Голоса регионов.
1: Документы для участия в выборах в Сейм подали кандидаты от 11 партий и один самовыдвиженец. Досрочные выборы в Нальчайском северном округе пройдут 8 ноября. Напомню, они назначены после смерти избранного там депутата Сейма Евгения Шуклина.
2: Среди претендентов Игнатас Адамавичус от Нябунаушры, Гедрюс Дейнис от Союза правого центра, Гинтаутас Киндуриц от Союза крестьян и зеленых Литвы, Владислав Кондратович от Соцдемов, Николай Лебедевич от партии регионов, Максим Паукштя от партии Лайсвис, Мета Паулауски от движения либералов, Антанас Шакалис от Вардан Летувос, Андрей Шильдяев от консерваторов, Даля Штраупайте от Союза народа и справедливости, Виктор Воронин от избирательной акции поляков Литвы, Союза христианских семей. Эдуардо Свайткус выдвинул свою кандидатуру самостоятельно и еще должен собрать не менее 1000 подписей избирателей.
1: Между тем, самоуправление Клайпедского района после критики отказалось от идеи построить в Гаркждае многофункциональную ледовую арену вместо футбольного манежа. Против выступили местный футбольный клуб «Банга» и часть жителей. Заявку на новую многофункциональную арену подавать не будем. Предложу снять этот вопрос с повестки, заявил мэр Клайпедского района Брониус Маркаускас.
2: Ну, хотел отменить футбол и сделать хоккей.
1: Сделать хоккей, а ему сказали кукиш.
2: Нет, вот так вот. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что власти ищут решение, которое позволит не закрывать христианский родильный дом в Каунасе. Учреждения планировали закрыть из-за убытков и снижения рождаемости. «Мы приближаемся к договоренности, но решение должно быть быстрым. Процесс реорганизации уже идет», — сказал министр. Петицию против закрытия родильного дома подписали более 13,5 тысячи человек.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Гинтера Сантана с «Бурерожденный Зукас» и я, Эвелин Конор, «Бурерожденный» в Баварии, не забываем. И я, Эвелин Конорова, расскажем все самое актуальное.
2: Ну, когда ты для себя придумаешь что-нибудь...
1: А мне не надо, когда я работаю с такой личностью.
2: Боже,
1: мне
2: сколько
1: уже ничего
2: лести,
1: не надо.
2: Боже мой.
1: Сколько лет? Ты бы спросил меня. По ощущениям, 100.
2: Ну, наверное. МИД Литвы сообщил, что принял меры для улучшения рабочей атмосферы в посольстве в Вашингтоне после анонимного опроса сотрудников. Ранее часть работников жаловалась на неуважительное поведение посла Гедемина Саварволеса, повышение голоса и переработки. Результаты опросов в посольстве Литвы в США негативно выделялись на общем фоне министерства, заявили в МИД. С послом провели беседу, а также направили его на специальные тренинги по развитию управленческих навыков.
1: Вот.
2: Ну.
1: Между тем, после введения в ЕС сборов 3 евро, поток дешевых посылок из Китая в Литву резко сократился. DPD фиксирует падение примерно на 70%, почта Литвы на 30%. А по данным таможни, в июле таких отправлений задекларировали в 61 раз меньше, чем год назад. Покупатели стали внимательнее оценивать итоговую цену и реже совершать импульсивные покупки. Об этом пишет ЛРТ. Потребители будут тщательнее выбирать, что покупают, и реже добавлять в корзину дешевые, заранее не запланированные товары только потому, что они дешевые, говорит глава Амнива в Литве Тадас Друнга.
2: А с 1 сентября в Вильнюсе начнет действовать осеннее расписание общественного транспорта. И вчера Вильнюсское самоуправление выкатило пресс-релиз. Значит, ежедневно на улицу будут выезжать 633 автобуса и троллейбуса. Это, как говорит пресс-релиз, на 18% больше, чем летом. Не чем в прошлом году, а чем летом.
1: Угу.
2: На 20% уменьшили, 18% вернулось. Чаще транспорт будет ходить в том числе в Фабионичке, Спиркункимис, Болтупя, Северный городок и Лазденелей. Лазденелей, простите, выговорил. Увеличением числа машин и количества рейсов там, где видим наибольшую потребность, увеличивают, значит, говорит вице-мэр Вильнюса Андрюс Григонис. Ночные автобусы по выходным продолжат ходить и осенью. Возможно, уменьшали не на 20%, это я выдумал, просто я ради красного словца сказал. Но по факту, вот, на 18% больше, чем летом.
1: Угу. Писающе.
2: Хватит этого или нет? Ну, поживем, увидим.
1: Компания ВСА Вильнюс, почти 36 лет, которая занималась уборкой территории и вывоза мусора, ликвидируется. В прошлом году она прекратила основную деятельность и уволила большинство сотрудников. Сейчас в компании остался один человек. В 2025 году ВСА Вильнюс получила убыток почти 190 тысяч евро, а ее доходы сократились в 4 раза.
2: А 12 сентября на стадионе парка «Вингис» за кубок мэра Вильнюса поборется рекордсмен мира Миколас Алекна, олимпийский чемпион Ражес Стона и чемпион мира Кристиан Чех. Вместе с ними выступит и Мартина Алекна. Думаю, мой рекорд этого стадиона не переживет эти соревнования, рассказал легендарный метатель диска Вергилиус Алекнаев по совместительству папа Мартинеса и Миколаса. Вот. У него рекорд принадлежит вот нашего Вингис-стадиона, где он диск метал. Ну, собственно, думает, что перебьет. Начало 12 сентября в 16 часов. Понятное дело, все это бесплатно. Можно прийти и посмотреть на лучших спортсменов. И учитывая того, что как в прошлом году было, когда они приходили, то можно и сфотографироваться со всеми.
1: Ой,
2: то есть это доступно будет.
1: Класс.
2: Потому что они с удовольствием все общались. А это очень большие мужчины. Ну, то есть...
1: И красивые.
2: И красивые.
1: И, между прочим, девчонки не женаты и не замечены в отношениях. О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, возможно, также грозы. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
2: Только у вас только одна конкуренция будет. Либо диск, либо ваше свидание. Так тут...
1: Решил продолжить, да?
2: Ну да, извините.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: naujajame LNK sezone.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flix & Life.
1: Радио

0: Радио Р.
1: Полдень в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: На полигоне в Руденинкай построят новый лагерь для более чем 1000 немецких и других военнослужащих НАТО, приезжающих на учения. Проект стоимостью более 40 миллионов евро планируют завершить в первой половине 2028 года. Мы инвестируем в военную инфраструктуру стратегически, чтобы немецкая бригада и другие союзники НАТО могли полноценно тренироваться и имели подходящие условия для жизни, заявил министр обороны Роберт Скаунас.
1: Тем временем архиепископ, митрополит вильнюсский Гинтарас Груша считает, что сейчас не время для независимого расследования в случае сексуального насилия в католической церкви Литвы за последние десятилетия. «Мы еще не доросли до этого. Приоритетом должна стать помощь жертвам и пресечение насилия», заявил архиепископ. При этом он не исключает такого расследования в будущем.
2: После сильной бури в лесах Друскененкая и Варенского района осталось много поваленных и сломанных деревьев. Вице-министр окружающей среды Альгерда Спинюта предлагает изменить правила, чтобы на охраняемых территориях последствия таких бурь можно было устранять быстрее. Если будет 2 недели засухи и начнется пожар, работать там с техникой и тушить огонь будет практически невозможно, предупредил вице-министр.
1: Социал-демократы в столичном горсовете предлагают с 10 часов вечера до 6 утра запретить в жилых районах намеренно шуметь на мотоциклах, скутерах и мопедах. На улицах, где проблема особенно серьезная, ночью движение такого транспорта могут ограничить или полностью запретить. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 150 до 600 евро первый раз, повторно же от 500 до 1000 евро.
2: Запретить. Первые долгосрочные прогнозы показывают, что 1 сентября в Литве ожидается около 18-21 градуса тепла. Местами на юге и востоке до 22. Ну, то есть плюс-минус не так прохладно. Большая часть страны, вероятно, останется без существенных осадков. Сильного похолодания и ранних заморозков не ожидается. Прогноз еще могут уточнять ближе к датам. Поэтому, ну, если вот вы собрались ребенка отправить в школу, то, знаете, в принципе, будет сухо и достаточно тепло. А что касаемо погоды... На сегодняшний день, Эвелина.
1: Гинтарас, сегодня временами пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Гинтарас.
2: Эвелина.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Подкаст во время завтрака, музыка в дороге, сериал во время уборки, видео перед сном. Иногда доходит до того, что просто побыть в тишине становится некомфортно. Хочется немедленно что-нибудь включить. Постоянная потребность в звуковой стимуляции действительно может превратиться в привычку. Иногда таким способом мы заполняем скуку, а иногда избегаем неприятных мыслей, тревоги или ощущения одиночества. Попробуйте провести 10-15 минут без музыки, видео и подкастов. Если тишина вызывает сильный дискомфорт и рука автоматически тянется к телефону, возможно, мозг просто отвык оставаться без постоянного потока информации. Что делать? Не нужно устраивать себе полный звуковой детокс. Начните постепенно. Пройдитесь до магазина без наушников, пообедайте без видео или выключите музыку во время простой домашней работы. Попробуйте также отказаться от привычки совмещать несколько источников информации. Например, одновременно смотреть телевизор или листать социальные сети. И особенно полезно давать мозгу передышку перед сном. Если тишина вызывает тревогу или тяжелые мысли, стоит обратиться к специалисту. Иногда тишина – это не пустота, это возможность дать вниманию отдохнуть.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: На радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сегодня в нашей стране вспоминают добровольца Артура Сосоколаускаса, погибшего 21 августа 1991 года при защите здания парламента в Вильнюсе. В тот вечер на фоне провала путча в Москве литовские добровольцы столкнулись с военнослужащими спецподразделения Советской армии, прорвавшимися на охраняемую территорию. Соколаускас был застрелен и считается последней жертвой борьбы за независимость Литвы в 20 веке. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что память о людях, отдавших жизнь за независимость страны, не будет забыта, подчеркнув, что свободу необходимо защищать и беречь.
0: Голоса регионов.
1: Служба спецрасследований Литвы отказалась начинать досудебное расследование действий Вильнюсского самоуправления и Вильнюсского центра по обращению с отходами во время мусорного кризиса. В частности, не будут расследовать решение направлять смешанные коммунальные отходы региона на свалку в Казакишкес. СТТ не обнаружила данных о злоупотреблении служебным положением или превышении полномочий. Отдельно служба отказалась расследовать решение по реорганизации системы обращения с отходами. Однако обоснованность этого отказа еще оценит прокуратура. У культурного центра Кащедориса установили скульптуру «Лету Вайте» «Литовочка-литовка» художника Мартинеса Гаубаса. Один из главных акцентов фестиваля «АРС Микс». Работа сразу вызвала бурные споры в социальных сетях. Одни называют ее «ниже плинтуса» и считают, что такой образ унижает литовских женщин. Другие защищают автора и говорят, что это современное искусство, которое должно вызывать эмоции и дискуссии. Организаторы посвятили Лету Вайте отдельную открытую дискуссию о том, как понимать современное искусство. Литовская гидрометеорологическая служба предупреждает об опасных погодных явлениях в субботу. В ночь с пятницы на субботу сильные дожди местами ожидаются в Щауляйском, Поневежском, Каунасском, Мариампольском и Алитусском уездах. А днем предупреждение будет действовать в Щауляйском, Поневежском, Утянском и Каунасском уездах. Водители призывают быть особенно внимательными. Во время сильного дождя ухудшается видимость, а дороги становятся скользкими. 22 августа, то есть завтра, в ней где отметят Международный день маяков. В программе экскурсии на маяк Ниды, лекции, спектакль и кино. Кульминацией станет включение в 22 часа исторической линзы Френеля из старого маяка. Ее вращающийся луч будет освещать Куршскую косу до полуночи. Нынешний маяк высотой 29 метров работает с 1953 года и остается единственным маяком Литвы на европейском маршруте маяков.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Я.
1: Теперь на Радио Р все летнее.
2: Самого доброго и самого прекрасного дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова, летний эфир на волнах Радио Р и самый потрясающий, по моему мнению, день недели. Мы этого с вами не делали на протяжении 2 недель, поэтому я надеюсь, что вы не забыли нашу с вами традицию в этот 5-й рабочий день на неделе и готовы вместе со мной прокричать на счет 3, что же это за день. Готовы? 1, 2, 3. Пятница! Ура! Наконец-то. Большую часть пятницы мы пережили, а значит, что выходные совсем скоро придут в нашу жизнь. И, надеюсь, окрасит ее не только дождем, но и какими-то яркими цветами. Но пока пробежимся по праздникам, которые 21 августа отмечаются. Сегодня день сбора диких трав. Я, честно говоря, в травах не то чтобы очень разбираюсь, но вот тетушка моя буквально видит, вот что-то растет такое необычное и говорит: ага, вот это вот трава для желудка, вот это трава для сердца, вот это даже от депрессии, и она все знает. Я бы тоже хотела обладать такими знаниями, но скажу, что я очень люблю травяные чаи, да, которые вот заблаговременно кто-то собрал, и просто это продается в магазине. Но если вдруг вы сушите какие-нибудь травы, потом их используете, не знаю, для лечения каких-нибудь заболеваний или просто для того, чтобы вкусно выпить чай, я вас поздравляю. И еще отмечается день без косметики и макияжа. Ну, я его сегодня в полной мере отмечаю, потому что из всего на моем лице сегодня только увлажняющий крем. Ну, и время от времени полезно все-таки давать нашей коже отдохнуть. Особенно, конечно, если это отдых какой-нибудь, и у тебя единственное, что есть, это солнце на лице, ну и немножко увлажняющего крема. В любом случае, отмечать это, правда, стоит. Хотя бы время от времени. Имени на сегодня у Григория, Федора, Мирона, Николая, Леонида, Германа, Линды, Казимира, Казимиры и Йоанны. Если это вы, поздравляю, но если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. И знаете, кого еще точно нужно будет поздравить не сегодня, но в воскресенье? Правильно, Женечку Соленкову, потому что ему исполняется 40 лет. Да, вроде звучит страшно, но на самом деле он немножечко переживает по этому поводу. Я ему просто сказала, что годы вообще никак на него не влияют, и он становится только лучше и лучше. У нас наверняка будет в Фейсбуке пост ко дню его рождения, и нужно будет обязательно его там поздравить. Ну и в этой связи я, конечно же, тоже в лепту свою вношу и в начале эфира ставлю нашу Жене песню, которую мы дико любим, ну и которая максимально подходит для пятницы. Погнали!

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Новости из мира зумеров или чем живут зумеры. Тоже негласная рубрика нашего эфира, в рамках которой я рассказываю о том, как молодое поколение справляется с этой жизнью и еще успевает что-нибудь придумывать. Многие, конечно же, знают эту штуку, что когда вы, например, с друзьями идете в какой-нибудь ресторан, а там, например, проблематично разделить счет, кто-то один такой герой платит за всех, и потом ему все скидывают денежки. И, как правило, ну, наверное, хотя бы раз или два у каждого была ситуация, когда кто-то либо недоскинул, либо что-то не так скинул и так далее и тому подобное. В общем, некоторые платежные системы, значит, сделали вот эту дележку расходов максимально точной. И теперь можно вернуть, например, не половину счета или вашу часть счета, а конкретную стоимость того, что вы заказали. Ну, например, взяли пару коктейлей, какой-нибудь десертик, ну и немножко там съели основного блюда. То есть вы платите только за это. И, значит, газеты говорят, что есть истории, когда вот друзья выставляют друг другу счета буквально за каждый пункт. Вот одна девушка, например, получила счет за треть ужина на собственный день рождения, хотя ее подруга привела парня, заказала дорогие морепродукты, которые именинница вообще не ест, потому что у нее аллергия, и выпила больше нее. Другой пример, например, соседка платит меньшую стоимость аренды, потому что по выходным живет у своего парня, ну, то есть экономит. И по опросам 76% зумеров, это вот нынешние 20-летние, хотя бы раз не получали обратно все деньги, которые потратили там на общую поездку, мероприятие или поход в какой-нибудь ресторан. И на фоне дорогой жизни люди, конечно, начали считать буквально все, а приложения сделали это еще и проще. Ну, интересная, конечно, штука, но вот, знаете, у меня все-таки бывают моменты, когда, ну, конечно, вы куда-то вместе там идете, заказываете раздельный счет, и все, в принципе, нормально. Но вот, например, когда ты с кем-то идешь и раздельного счета получить не можешь, приходится платить за всех, обычно я этот человек в компании, но я как-то, честно говоря, даже не жалуюсь, если вдруг кто-то что-то не переведет, ну, подумаешь, угостила, ну, ничего такого, бывает. В следующий раз меня угостят, например, то есть я как-то более спокойно к этому, хотя я, ну, гораздо ближе к этой границе, к начинающимся зумерам, так сказать, чем миллениалам. Но, да, все зависит от человека. В любом случае, круто, что платежные всякие приложения делают все эти ситуации гораздо проще, а не когда вы сидите с калькуляторами и пытаетесь что-то там рассчитать. Но, возможно, что-нибудь такое доберется и до нас, и сделает нашу с вами жизнь гораздо более приятной и удобной. Хотя вот как сделать какие-нибудь поездки совместные или походы куда-нибудь еще более приятными, ну, не знаю. Но, в любом случае, время покажет. Технологии тем временем продолжают развиваться, как и мышление наших дорогих зумеров молодого нашего поколения.
2: Двор детства,

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». До 1 сентября остаются считанные дни. А значит, родителям пора собирать детей в школу. Во сколько в этом году обойдется школьный набор и на чем семьи стараются сэкономить. Должникам нужно дать шанс выбраться из долговой ямы. Но кто тогда защитит интересы тех, кому они должны? Где проходит граница между помощью и необходимостью вернуть долги? Вильнюс вошел в число лучших столиц Балтии по оформлению городских цветников. Какие композиции получили признание международных экспертов и где их можно увидеть? Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р» на волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Александр Ланецкий решил покинуть пост независимого члена правления Литвос Роста и после возникших в публичном пространстве вопросов о его возможных связях с Россией и Белоруссией и сотрудничестве с пророссийскими СМИ. Ланецкий отвергает обвинения, называя их необоснованными и политически мотивированными. Ранее министр транспорта Юра Стаминскас попросил Департамент госбезопасности дополнительно проверить соответствие Ланецкого интересам нацбезопасности. В СМИ, в частности, сообщалось о его комментариях о способах обхода западных санкций и использовании формулировок, созвучных российской пропаганде. В правлении литовских аэропортов Ланецкий должен был отвечать за стратегическое планирование и авиационную сферу. Архиепископ митрополит Вильнюсский Гинтерас Грушас считает, что сейчас не время для независимого расследования случаев сексуального насилия в католической церкви Литвы за последние десятилетия. «Мы еще не доросли до этого. Приоритетом должна стать помощь жертвам и пресечение насилия», — заявил архиепископ. При этом он не исключает такого расследования в будущем. После введения в Европейском Союзе сбора в размере 3 евро поток дешевых посылок из Китая в Литву резко сократился. DPD фиксирует падение примерно на 70%, почта Литвы на 30%, а по данным таможни в июле таких отправлений задекларировали в 61 раз меньше, чем год назад. Покупатели стали внимательнее оценивать итоговую цену и реже совершать импульсивные покупки, пишет ЛРТ. Потребители будут тщательнее выбирать, что покупают, и реже добавлять в корзину дешевые, заранее незапланированные товары только потому, что они дешевые, говорит глава Омнива в Литве Тадас Друнга. Сборная Литвы начала подготовку к отбору на чемпионат мира с поражением. В товарищеском матче в Каунасе команда Римантаса Куртинайтиса уступила Эстонии 108-110 в овертайме. Победный бросок менее чем за секунду до конца сделал Кристиан Куламяе. Лучшим у литовцев стал Ажела Стубиалис, набравший 29 очков. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: По пятницам музыкальная рубрика у меня обычно не привязана к какой-либо дате или какому-то музыкальному поводу. Просто песни, которые в голове возникают, и ими хочется поделиться. И тут я вспомнила одну крутую группу, которая в 2000-х, в 90-х была невероятно популярной. Я, честно говоря, не помню, отыгрывала ли я их хоть раз в эфире у нас. Точно знаю, что их нет в нашей ротации. Но, может быть, кто-нибудь вспомнит и порадуется даже тому, что они у нас отыграют. В общем, это группа «Плазма». И их песня «Take My Love». Это группа, которая была создана в 90-е, и ядро составляет Роман Черницын, он отвечал за вокал, тексты и музыку, и Максим Постельный, какая интересная фамилия, надеюсь, что действительно Постельный, он отвечал за клавиши, музыку и аранжировки. И до конца 90-х коллектив был известен под названием Slow Motion, ну а потом уже музыканты стали выступать как «Плазма». И одна из главных особенностей этой группы, если вдруг кто-то подумал, что они какая-то иностранная группа, то они принципиально исполняли песни на английском языке, хотя ориентировались прежде всего на русскоязычного слушателя и сами были русскоязычными. А вот песня «Take My Love» и ее история началась гораздо раньше успеха. Черницын и Постельный написали эту песню уже после окончания школы, и она успела стать локальным радиохитом. А потом они уже переехали в крупный город и композицию перезаписали на студии Дмитрия Маликова, ну и она там получила новую аранжировку и в итоге вышла в свет в той версии, которая известна, наверное, практически всем. В общем, песня крутая, суперская, я бы даже сказала. Мне она навеивает воспоминания о том, как я вот еще будучи ребенком, не знаю, ну 5-7 лет, наверное, было мне, мы с семьей ходили там на дни рождения ко всяким дядям, тетям, ну вот этой, знаете, седьмая вода на киселе, и устраивали такие домашние вечеринки на центре музыкальном, врубали диск «Плазмы». Я, как сейчас помню, даже обложку. Они такие были в черно-белом, и там были, ну, такие, как это сказать, цвета, в общем, салатового оттенка, просто акцентные такие цвета. И я как вспомню, как все тусовались под «Плазму», вот слушайте, до сих пор у меня все это в голове. Поэтому я с огромным удовольствием прямо сейчас в нашем эфире представляю «Плазма» с песней «Take My Love», поэтому делайте погромче.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Эрмин.

0: Радио R. Всегда рядом.
1: Итак, сейчас вашему вниманию, дорогие наши радиослушатели, новость из мира технологий, которая как будто бы в очередной раз подтверждает, что Китай, ну, словно не на этой планете живет по количеству того, что они изобретают и как далеко они в плане развития уходят. В общем, китайские ученые создали искусственный интеллект, который может предсказать риск депрессии у подростков, внимание, за 4 года до того, как начнут проявляться хоть какие-то симптомы. Модель разработали в Шэньчжэньском университете, и она анализирует МРТ мозга, результаты анализов крови, анкеты и реакцию человека на различные выражения лиц. И исследователи обнаружили, что подростки, чей мозг, например, хуже распознавал эмоции, ну или чаще воспринимал лица, которые им показывали как злые, спустя несколько лет чаще сталкивались с симптомами депрессии и тревожности. То есть вы представляете, уже есть модель, связанные с искусственным интеллектом, который еще до того, как у тебя появятся симптомы депрессии, может сказать, склонен ли ты к депрессии. Это, правда, очень интересно. Как минимум, глядя на там, психологическую, психиатрическую практику и потому, какие у нас ужасные статистики по числу выявленных случаев депрессии и в стране, и в мире в целом, и насколько серьезно, в принципе, депрессия сама по себе, знать, что где-то будет искусственный интеллект, который с определенным процентом точности может предсказать, склонен ли человек к этому, это очень круто, правда. Но вопрос возникает другой. Как тогда, ну вот, например, окей, выяснили, что там через 4 года потенциально у этого человека может быть депрессии. И что с этим делать? А какие превентивные меры будут, например? Потому что сейчас, когда у тебя, например, диагностируют депрессию, то тебе лечат, ну, непосредственные симптомы. Там антидепрессанты назначают, либо что-нибудь от тревоги, что-нибудь для сна. А как в таком случае? То есть ты 4 года просто будешь сидеть и думать, ага, через 4 года у меня начнется депрессия или что? Или как-то уже тогда вводится психотерапия и помогает будто превентивно избавиться от депрессии? Ну, в общем, очень интересно. И в принципе, я вот сейчас смотрю все вот эти новости, которые касаются каких-то открытий, условно, в Китае, то там гель, который выращивает вам зубы, то, не знаю, какие-нибудь гели дополнительные, чтобы избежать операций на межпозвоночных дисках. Это все так здорово, но все же задаешься постоянно вопросом, когда эти технологии потенциально могут дойти до нашего фармарынка? Когда и дойдут ли они вообще? Потому что у них эта реальность уже сейчас. А у нас это реальностью когда будет? Лет через 20-30, я не знаю. Но надеюсь, конечно, что что-нибудь такое все-таки придет в нашу страну. Да и, в принципе, ситуация с психическим здоровьем наших жителей будет улучшаться хотя бы со временем. И менее табуированной этой темой все-таки станет. И люди поймут, что не просто там мне грустно или мне не хочется ничего делать, а действительно начнут задаваться вопросами, почему так, работать над этим и обращаться к специалистам, не думая, что психическое расстройство – это как какая-то, не знаю, это значит, что ты не такой. На самом деле, все такой, просто иногда бывают сложности, с которыми нужно справляться. Поэтому обращайте больше внимания на ваше ментальное здоровье, на какие-нибудь звоночки. Если вдруг чувствуете, что сами не справляетесь, то обратитесь за помощью. Не обязательно всю тяжесть этого мира выносить на собственных плечах. Нужно позаботиться о себе, и это обязательно. Поэтому я вас верю, берегите себя.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 2030 года в Европейском Союзе вдвое ужесточат допустимый уровень загрязнения воздуха диоксидом азота. В некоторых районах Вильнюса, Каунаса и Клайпеды будущая норма превышается уже сейчас. Сам Европейский Союз дизельные автомобили не запрещает, но города смогут выбирать меры для снижения загрязнения. Например, ограничить въезд наиболее старых и загрязняющих машин. Какие именно правила появятся в Литве, пока не решено. Глава МВД Литвы Мартинес Кателинас заявил, что усиленная охрана СПГ-терминала «Индепенденс» в Клайпеде будет продолжена из-за меняющейся геополитической ситуации. Его безопасность напрямую связана с энергетической и национальной безопасностью всей страны, поэтому мы должны постоянно оценивать возможные угрозы и усиливать защиту объектов, сказал министр. Терминал круглосуточно охраняется с использованием подводных, наземных и воздушных средств. На полигоне в Рудненкой построят новый лагерь для более чем тысячи немецких и других военнослужащих НАТО, приезжающих на учения. Проект стоимостью более 40 миллионов евро планирует завершить в первой половине 2028 года. «Мы инвестируем в военную инфраструктуру стратегическим, чтобы немецкая бригада и другие союзники НАТО могли полноценно тренироваться и имели подходящие условия для жизни», заявил министр обороны Робертас Каунас. Главная избирательная комиссия Литвы признала, что партия Намана Ушра и ее лидер Ремигиуш Жемаитайтис грубо нарушили избирательный кодекс при финансировании кампании на выборах президента и сейма в 2024 году. Комиссия установила, что часть кампании фактически финансировалась за счет средств юридических лиц и через третьих лиц. В частности, на парламентскую кампанию таким образом поступило 28,5 тысяч евро, а на президентскую кампанию Жемаитайтиса 9,5 тысяч евро. Жемаитайтиса обязали в течение 20 рабочих дней перечислить 9,5 тысяч евро в государственный бюджет. Решение по возврату партии 28,5 тысяч евро пока отложено. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио
2: Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Выходные буквально в паре часов от нас. И если вдруг вы не придумали, чем заняться, я, например, придумала, я буду убираться, видимо, все выходные, потому что ко мне там приезжают, знаете ли, гости на всю неделю. Вам я вот просто накидаю пару вариантов, возможно, что-то понравится, и вы захотите этим воспользоваться. Например, можно поехать в Палангу, потому что там до 23 числа, то есть до воскресенья, в третий раз проходит фестиваль «Big Bad Drama». Это такой бесплатный фестиваль комедийного кино. И, значит, в четырех местах города бесплатно показывают 25 короткометражек, ну и полнометражных фильмов тоже, от литовских комедий, семейного кино до анимации и фильмов для взрослых. Вот так вот. Или в Швентой тоже можно сгонять, потому что там будет байкерский фестиваль Beach Bike Fest. Если вдруг любите скорость, байки, всю эту эстетику гоночную, то можно поехать туда, потому что тоже до воскресенья там проходит этот фестиваль, и там будет не только просто фестиваль, но еще и парад байкерский по маршруту Швентой, Паланга, Швентой, выставка мотоциклов, можно пофоткаться как минимум, ярмарка, конкурсы и три дня живой музыки. Ну, еще можно, конечно, поехать или остаться в столице, потому что до воскресенья во дворе ресторана «Веранда» в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль «Джазоинтис», боже мой, «Жверинос». В общем, фестиваль джаза бесплатный в Жверинасе, и там будут бесплатные концерты не только литовских, но и зарубежных джазовых музыкантов. Воскресная музыка под открытым небом, ну а для детей и семей музыкальный спектакль и творческие занятия. Вполне себе культурные выходные, как мне кажется. Но если вдруг эти варианты вам не зашли, всегда можно зайти на наш сайт radio.r.lt, где собрана афиша мероприятий по всей нашей стране. Я уверена, что по вашему вкусу и желаниям там точно что-нибудь найдется.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Ну что же, здесь, мои дорогие и хорошие, я, Ангелина Гудкова, ставлю точку в своей части летнего эфира. Желаю вам потрясающего продолжения вечера пятницы, прекрасных выходных, которые, надеюсь, вы используете для того, чтобы отдохнуть, потому что для чего еще они созданы, и потом уже с новыми силами ворветесь в новую рабочую неделю. Ну а впереди Женя Соленков, который продолжит поднимать вам настроение, а мы с вами услышимся на следующей неделе.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». В Литве перед судом предстанут два священника, обвиняемые в преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Достаточно ли сегодня для защиты детей контроля внутри церкви? Петух будет на рассвете, кошки хозяйничают на грядках, а собака часами лает за стеной. Где заканчивается право держать животных и начинается ответственность перед соседями? У каждой деревни Вильнюсского района есть не только название, но и своя история. Вместе со старожилами вспоминаем людей, события и легенды родного края. Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио «Зарядись энергией на все лето».

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Национальный центр крови Литвы сообщил о быстром сокращении запасов крови групп 1 и 2, положительной и отрицательной, и призвал жителей стать донорами. Летом число доноров традиционно уменьшается из-за сезона отпусков, при этом потребность больниц в крови остается прежней. Она ежедневно необходима пострадавшим с тяжелыми травмами, роженицам, онкологическим пациентам, детям и людям, которым проводят сложные операции. Сдать кровь можно в подразделениях НКЦ в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Поневежисе и Щауляй.
0: Голоса регионов.
1: С 29 августа по 12 сентября ЛТГ проведет по всей Литве 20 экскурсий, в том числе в локомотивное депо Вильнюса, на станции, и впервые назовет Фёсталпине Railway System Литва. Также запланированы 3 необычные поездки на поезда, включая маршруты через самый высокий и длинный в Литве железнодорожный мост. Участие по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Расписание регистрации доступны на сайте ЛТГ. 22 и 23 августа на Ратушной площади в Вильнюсе пройдет ярмарка Святого Варфоломея. С 11 часов утра до 8 вечера здесь покажут рыцарские бои, старинные танцы и уличный театр. А гости смогут попробовать себя в гончарном деле, изготовлении мыла, ювелирном и переплетном ремесле. Праздник начнется шествием ремесленников от Святых Ворот, а в программе также будут концерты. Жители столичного северного городка обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить, как без аукциона был продан почти 6-гектарный государственный участок на улице Лукшо, где находится Бангинис. Землю продали за 13 миллионов 160 тысяч евро, а теперь здесь планируют построить квартал на 1417 квартир и более 31 тысячи квадратных метров коммерческих помещений. Я не говорю, что сделка была незаконной. Именно это должны оценить компетентные органы, заявила представитель местной общины Лайма Саваневичения. Обращение менее чем за сутки поддержали более 300 человек.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В субботу местами прогнозируют грозы, сильный ветер. Ночью температура будет 1-16 градусов тепла, а завтра днем воздух прогреется до 18-23.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. 21 августа, это пятница. Представляете, пятница пришла, наступила. Моя коллега уже точно сегодня прокричала вам «Пятница!». А я вам, ну, не в таком, конечно, приободренном состоянии. Пятница, пятница, пятница, пятница. Напоминаю, что впереди у нас выходные, уикенд. Один из последних этим летом. Хотя давайте откроем календарь и поймем, что он прям... Ну да, предпоследний уикенд этого лета. Потому что следующие выходные — это уже 29-30 августа. А потом сентябрь. Наш любимый, великолепный. Все, все на работу, из отпусков, детей в школу. На дорогах пробки, возле детских садов кошмар, что творится и возле школ. Но ничего, это еще все впереди, а пока наслаждаемся летом. И чтоб сегодня такого в пятницу 21-го припомнить в истории дня нынешнего, как минимум, это то, что 185 лет назад запатентовали подъемные жалюзи. Прошу прощения, все-таки слово французское, поэтому ударение на последний слог. Жалюзи. Спасибо тем, кто это придумал. Уже почти 200 лет пользуемся. А еще 21 августа, 45 лет назад, ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле. 45 лет нам напоминает о том, что мы слишком сильно согреваем планету. Мы, человеки, люди, и не только своими вдохами, выдохами и теплотой своих сердец, но и, конечно, всеми своими производствами. Но в этом году, я уже вам про это рассказывал, наверное, раза два, когда только начала появляться информация о том, что существует такое природное явление, которое называется «Эль-Ниньо», когда слишком сильно теплые течения бьют не в ту сторону земного шара. Ну и это все вызывает смещение погодное. Европа, например, перегрелась этим летом по полной программе. Да, мы тоже с вами Европа, но давайте будем откровенны, мы этим летом не догрелись. И даже в августе, когда обещали, что вернется невероятная жара, жара так и не вернулась, а на следующей неделе, вот смотрю, там понедельник, вторник, вообще 17 градусов тепла, надеюсь, что что-то поменяется, и Эль-Ниньо и нам тепло принесет. Но не такое, конечно, каким оно было в Центральной Европе, в Западной, где во Франции, в Испании и в Италии температура поднималась до 40 градусов, до 43, даже на солнце, где никогда такого не было, температурные рекорды. Но тут уж не мы с вами, человеки, виноваты, а сама природушка иногда так немножечко перезагружает свою погоду раз в N лет. Раз вот это N, сколько это лет, непонятно. Но как есть. Ртом есть надо, скажете вы мне. Это понятное дело. А есть сегодня нужно ежевику, потому что сегодня день ежевики. А еще день без косметики и макияжа. Так что, дорогие все те, кто любит как следует прихорошиться, сегодняшний пятничный вечер — это выгул себя, выход. Этого люди без лишнего макияжа и косметики. Вообще без него. То есть получается сегодня день, когда самое время знакомиться друг с другом. Так сказать, увидеть друг друга в самом натуральном виде. Желаю вам прекрасного вечера пятницы.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: хочет, до конца пойдет к нему.
1: Радио Р. Радио хорошего настроения.
2: Итак, мои юные взрослые и дети, все любители природы. Я не сомневаюсь, что многие отправятся куда-нибудь подышать свежим воздухом, тем более, что выходные обещают, что дождь не будет лить постоянно. Написала мне наша слушательница из Малетой и рассказала вот какую историю. Попросила поделиться на радио, чтобы мы все были в курсе, напомнить, так сказать, о том, что природу нашу сохранять надо, в том числе и обязательно не только разговор про флору, но и про фауну. Значит, в Малетой на Малецком рынке несколько дней возле парковки и входа на рынок, и даже между рядов иногда, гулял и тусовался аист. Тот самый гандрос. Достаточно молодой, но у него было это колечко на ноге, то есть помечено чипированный, за птичками присматривают, там разбираются, где они, как живут, куда летают. Ну и вот этот аист, значит, тусовался на рынке, прогуливался мимо машин и никуда не улетал. И вот наша сердобольная радиослушательница его замечала несколько дней, потом думает: так, все, буду звонить во все службы. Давай она звонить в разные службы и рассказывать, что тут вот аист улететь не может, наверное, ранен. И она так сильно переживала, что взяла его вчера и повезла, значит, к себе на участок. У нее большая территория. Думает: так, пусть там у меня живет, чтобы его точно не сбила никакая машина. Я вот буду его подкармливать, может быть, улетит. Так и сказали в этих вот обществах по защите животных, птиц. Говорят, скорее всего, улетит, все нормально. И он действительно, оказалось, что он не ранен, он достаточно крепкий аист. Собрался и улетел. И знаете куда? Опять туда, на рынок Малецкий. Улетел почему? Потому что там его подкармливали. Он, наверное, как-то пролетал мимо, что-то там увидел, упало, спустился, съел, и тут давай его все подкармливать. Всем же нам жалко птичку. А дело с птичками вот какое. Им бы улетать уже в Африку, пора собираться уже чемоданы паковать. А он улетать не собирается и тусуется там возле рынка, потому что там его кормят. Он же не дурачок, думает, чем не лететь, напрягаться, время тратить. Тут вот еда есть, и все в порядке. Но он ни разу, это, видимо, ну, молодой аист, он не в курсе, что сейчас придет зима, будет очень холодно, и он от этого холода погибнет. Так вот, дамы и господа, напоминаем вам всем в очередной раз, что есть в целом такой центр помощи диким животным. Если вы его впишете в гугле, если найдете дикое животное, раненое, голодное, холодное, всегда можно обратиться, там круглосуточно можно дозвониться до них, погуглите, точно найдете телефон. Если какое-то животное там явно травмировано на дороге, возле дороги, всегда можно позвонить 112, и они там что-то вам рекомендуют, либо сами приедут и заберут животное. Особенно, если это на дороге происходит, ну, нужно, так сказать, обезопасить еще и других водителей. Так что вот такие дела. Птицы, которые должны улететь в теплые края с приближением холодных погод у нас, порой остаются, потому что люди их прикормили, а потом зимой возникают проблемки, мягко говоря, когда там какие-нибудь лебеди в лед вмерзают, и не всегда это люди заметят, и потом птичку жалко. Так вот, если вам сильно птичку жалко, помните, что птичка сама со всем справится, если она, правда, там сильно не ранена. Вот. Рассказал, напомнил, имейте в виду.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что правительство подготовило план на случай дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Снижение НДС на топливо, как это сделала Польша, в Литве не рассматривается. Однако власти могут снизить акциз. Ранее премьер говорил, что такая мера может обсуждаться, если дизель подорожает более чем до 2,2 евро. В Польше НДС на некоторые виды топлива временно снизили с 23 до 8%, что может уменьшить цены на заправках примерно на 23 цента за литр. Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы сообщила об опасной партии консервированного зеленого горошка из Венгрии, который продается в сети Норфа. После обращения покупателя выяснилось, что в продукте находился посторонний предмет. Речь идет о партии номер 4189 срок годности до 10 июня 2029 года. Норфа уже убрала эту партию из продажи. Те, кто купил такой горошек, выбрасывайте его и не употребляйте, либо верните в магазин. Правительство предложило Сейму не рассматривать законопроект, позволяющий на срок до 5 лет запрещать въезд в Литву иностранцам, которые после 24 февраля 2022 года занимались культурной, концертной или развлекательной деятельностью в России, Беларуси или на оккупированных территориях. Кабмин поддерживает саму цель инициативы, но считает предложенный механизм слишком узким. Вместо этого МИД готовит более широкий законопроект, который ограничит публичную деятельность в Литве российских и белорусских физических и юридических лиц в сферах культуры, образования, науки, спорта, искусства и развлечений. Его планируют представить Сейму осенью, а новые правила должны вступить в силу в следующем году. Финансовая подушка жителей Литвы заметно выросла за последнее десятилетие, показал опрос Spinter Research по заказу банка Artea. Сейчас 19% жителей смогли бы прожить на накопление больше года, не меняя привычного образа жизни, тогда как в 2016 году таких было всего 3%. Доля тех, кому сбережений хватило бы максимум на 3 месяца, за это время сократилась. Раньше было 57%, сейчас 28%. Сегодня деньги откладывают более 8 из 10 жителей, а инвестируют 5%. 10 лет назад инвесторов было лишь 13%. Эксперты рекомендуют иметь доступную финансовую подушку как минимум на 3-6 месяцев обязательных расходов. И о погоде. Ближайшей ночью возможны грозы. Завтра днем местами порывы ветра могут усиливаться до 23 метров в секунду. Синоптики обещают дождливую субботу. Температура ночью 11-16 градусов тепла, а завтра днем плюс 18, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Ну что ж, дорогие мои, пятница навалилась, наступила. 21 число. А вот прям сегодня, если вы не знали, куда отправиться, то прямо сейчас стартуйте в Висагинес, потому что Висагинесе проходит уже в 33-й раз. Представляете себе, Висагино Кантри фестиваль. А гостей ждут 2 дня концертов с участием исполнителей кантри, встречи с музыкантами, выступления танцевальных коллективов, ярмарка, выставки, развлечения для детей и взрослых, а также другие бесплатные мероприятия. Казалось бы, что объединяет Висагинес с музыкой кантри? Узнать можно будет прямо на месте. А то, что Висагинес — это столица кантри в Литве. Вот так вот, неожиданно, круто. Исполнители из разных стран, приезжайте, послушайте, прикоснитесь, побудьте рядом с этой великолепной музыкой. Если вы отправляетесь куда-нибудь на побережье, то знайте, что вот уже идет, и до 3 августа будет идти фестиваль «Только не драма». Это бесплатный фестиваль комедийного кино. В 4 местах города бесплатно покажут 25 короткометражных и полнометражных фильмов от литовских комедий, семейного кино до анимации и фильмов для взрослых. На баскетбол можно было съездить вчера, а сегодня можно съездить, сейчас смотрю куда, правильно, в Швянтои. Тоже быстренько к побережью и вперед, если вы любите мотоциклы, байки, потому что там будет байкерский парад по маршруту Швянтои, Паланга, Швянтои, выставка мотоциклов, ярмарка, конкурсы и 3 дня живой музыки. Различные группы, исполнители. Так что, пожалуйста, морской порт Швянтои. Все происходит там. Во всяком случае, послушайте музыку, насмотритесь на мотоциклы, вот на этих людей, которые весь мотосезон шумели, рычали у вас под окнами и на дорогах. Если хотите впечатлиться, завтра, 22 августа в 13:00 на аэродроме Шедувы начнется праздник авиации. Зрителей ждут акробатические полеты, прыжки парашютистов, авиатрюки, выставка военной техники, автомобилей и мотоциклов. А добраться на праздник можно, кстати, даже на бесплатном автобусе из Радвилишкиса. Не устану напоминать вам, что у Радио Р есть сайт, и там есть раздел «Полезные мероприятия». Точно найдете себе что-то по душе.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Ну что ж, друзья, подошла к концу не только пятница рабочая, но в целом предпоследняя неделя этого лета. Мне искренне хочется верить, что вы успели все, что на это лето запланировали. А если что-то еще не успели, то осталась еще неделя. Никто не мешает продолжить отдыхать и наслаждаться солнцем еще весь сентябрь. Конечно же, погода немножечко сдвинулась, и несмотря на то, что летом порой выпадают достаточно прохладные дни и недели, где-то осенью случается невероятный солнечный камбэк, когда вдруг становится тепло, по-летнему и даже жарко. Надеюсь, что следующая неделя – это ваша возможность, и у вас уже построены планы успеть все, что вы не успели. Если вы не успели похудеть к нынешнему лету, и этим летом это тоже не удалось, вот скоро у нас новая точка отсчета. Мы все с вами и я начнем худеть к следующему лету прямо с осени. Как говорится, готовь сани летом, а свои ляжки уже с сентября. С вами был Женя Соленков. Это был хороший день. Вам великолепного пятничного вечера, прекрасных выходных. Услышимся на следующей неделе. Первые дни рабочей недели я немножечко выпаду ввиду обстоятельств календарных. Но моя коллега Ангелина Гудкова не будет прекращать вас радовать, информировать и улыбать. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: В субботу местами прогнозируются грозы. Ночью ветер будет переменного направления, порывы достигнут 12 метров в секунду. А вот завтра днем порывы ветра могут быть и до 23 метров в секунду. Ночью температура воздуха 11-16 градусов тепла, а днем плюс 18, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Приветствую всех, кто продолжает ловить самое лучшее летнее настроение на самой летней радиоволне Радио Р. Дорогие друзья, надеюсь, что вы тоже готовы вместе с нами вступать в предпоследние выходные лета, и вас это не слишком заботит. Но, безусловно, грусть какая-то ощущается. Желание продлить лето, оно, безусловно, здесь и сейчас очень велико, но будем надеяться. Осень будет золотой, тепла будет еще очень много, а наши летние с вами настроения и чувства, безусловно, будут с нами и осенью рядышком для того, чтобы, в общем-то, мы не забывали, как здорово и круто нам находиться летом. Ну, летом я имею в виду вместе, конечно же, провожать одни рабочие деньки и встречать заслуженные выходные. Может быть, кто-то еще соберется в отпуск, и это тоже прекрасная и замечательная идея под конец августа устроить себе то самое летнее настроение. Далее в эфире Радио Р, чтобы выпустить вас в отпуск, из него встретить или просто скрохать уикенд, дорогие друзья, его начало или его продолжение, Балтийский музыкальный хит-парад. В ближайшие 120 минут, как всегда, лучшие треки, лучшие песни, за которые вы голосовали, отдавали ваши сокровенные голоса, обязательно прозвучат в эфире Радио Р. Ну и, конечно, появятся новые песни, за которые вы сможете голосовать, и кое-какие интересности из мира музыкального шоу-бизнеса мы тоже обсудим, как без этого. Ну, начнем, как всегда, с статистики. Без нее, в общем-то, не обходится один наш выход. К сожалению, еще одного рекорда не случилось, хотя он очень близок к этому был. Господин Доса с треком «Не спросят», так и останется у нас здесь длинной истории в 19 недель. Именно на этой вот беспокойной паре этот трек наш, к сожалению, сегодня покидает и дает шанс выступить новым веянием, новым музыкальным хитросплетением, которое, уверен, вас точно порадует, потому что открывает Балтийский музыкальный хит-парад не просто певица, которая, в общем-то, громко и ясно умеет о себе заявить. Ну, а спеть уж, безусловно. «Монеточка», дорогие друзья, именно сегодня с ней мы открываем лучшую двадцатку. Ее новый трек называется «Монополия». Когда-то его не слишком слышали. Теперь, после того, как у него даже появилось ИИ-видео, и о нем узнали очень многие. Кто-то критиковал, кто-то здорово воспринял. Ну, в общем, все это сошлось воедино в этой песне, которая сейчас и откроет Балтийский музыкальный хит-парад. Итак, «Монеточка», место номер 20, трек «Монополия».
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну и если, как мы уже обсудили, у Досы с рекордом не получилось, то молодой человек, который в нашем эфире только что прозвучал, по-прежнему намекает на то, что ему бы хотелось все-таки собрать все возможные лавры с этим треком. «Помада на разбитой кружке» в 19-й раз звучит здесь. В рамках победителя нашего хит-парада она была трижды на месте номер один. И на этот раз Ганнопольскому не хватает всего одной недели, расстояние в 7 дней, чтобы, в общем-то, наверняка попасть во все списки рекордов и успешных треков этого года. А зависит все, как всегда, от ваших голосов. www.radio.r.lt. Идти на рекорд или нет, вместе с Ганнопольским решать вам и никому другому. Начнем сегодня с интересной такой музыкально-кинозаметки. Ким Кардашьян может сыграть главную роль в ремейке культового фильма «Телохранитель». Бизнесвумен рассматривают на роль певицы, которая по сюжету вынуждена нанять охрану из-за поступающих угроз. Инсайдер сообщает, что продюсеры уже несколько месяцев ведут секретные переговоры с Кардашьян, а сценарий ремейка был специально переписан под нее. По словам источника Daily Mail, студия Warner Brothers, которая занимается ремейком, проявляет Кардашьян большой интерес. Ким – одна из самых узнаваемых женщин на планете сегодня. Она считает, что у нее есть все, чтобы стать крупной кинозвездой. Она идеально подойдет для «Телохранителя». И она это знает, передает аноним, ну, как бы не раскрываясь. Ранее появлялась также информация, что на главную роль в новой версии культового фильма рассматривается и поп-звезда Тейлор Свифт. В оригинальном фильме «Телохранитель», который вышел в 92-м году и номинирован на 2 премии «Оскар», главную роль сыграла, напомню, Уитни Хьюстон. В «Летнее» она исполнила композицию «I Will Always Love You», которая стала настоящим хитом на все времена. Итак, сможет ли Ким Кардашьян повторить успех данной картины? Сможет ли запеть ради этой картины по-новому и исполнить трек «I Will Always Love You»? Об этом мы узнаем совсем скоро, когда Warner Bros. Окончательно рассекретится. Ну а пока не секрет, что группа «Винтаж» продолжает у нас здесь, в общем-то, надеяться, что если уж и трек «Малахит» нас совсем скоро покинет, то другой их трек под названием «Манго» сюда в двадцатку попадет. Но будет ли такое, как говорится, случится ли такая рокировка и такой обмен или нет, решать опять же вам. Но сегодня с результатом в минус 2 строки группа «Винтаж» появляется на месте номер 18.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Практически сразу приглянулась вам восточная новинка наша. Господин Сивак исполняет трек «Губы как вино» и на второй неделе, в общем-то, преуспевает. Плюс 3 позиции. Сегодня эту песню мы находим на месте номер 17. Ну и, в общем-то, как оно дальше сложится, решать, как всегда, вам. Но мы болеем за молодое крыло, за тех, кто впервые появляется в двадцатке, и желаем им, конечно же, наиболее высокого результата. О хороших делах, дорогие друзья, поговорим. Колумбийская певица и автор песен «Шакира» на днях объявила о переводе средств на восстановление не менее 10 школ, которые были разрушены мощным землетрясением, которое произошло утром 10 августа в департаменте Чоко, это в Колумбии. Магнитуда подземных толчков составила почти 7,5 баллов. Совместный взнос Глобального фонда образования FIFA, международного концертного промоутера Live Nation и Африканского банка развития в пострадавший регион составит чуть более 1 300 000 долларов. 17 августа Шакира лично посетила город Кибдо в рамках деятельности своего благотворительного фонда под названием Pies Descalzos. В ходе визита певица встретилась с местными школьниками, осмотрела поврежденные учебные заведения, а также провела переговоры с губернатором департамента Чоко и мэром самого Кибдо. Во время визита поп-звезда также объявила, что окажет финансовую помощь в восстановлении технологического университета Чоко имени Диего Луиса Кордобы, главного государственного высшего учебного заведения департамента, который тоже серьезно пострадал от землетрясения. Кроме того, певица призвала правительство Великобритании, Ирландии, Канады и Японии присоединиться к усилиям по восстановлению пострадавших школ в Колумбии. В одном только департаменте Чоко полностью разрушены 40 школ, а по всей стране повреждения получили свыше 3 000 учебных заведений. Ну что ж, свою историческую родину певица явно не забывает. Подсобрать еще больше денег на фонд ей, уверен, помогут ее сентябрьские концерты, которые совсем скоро пройдут в столице Испании, в городе Мадриде, и потом, в общем-то, состоятся во многих городах Европы и США. Спасибо за доброе сердце и хорошие дела. Переходим к Ване Дмитриенко, а новостей от него пока нет. Недоступен или недоступна? Вот именно об этой девушке Ваня Дмитриенко сам тоже спел. Сегодня этот трек поднимается еще выше по сравнению с прошлой неделей. Еще плюс 2 позиции. В итоге Ваню встречаем на строке номер 16.
2: 16 место.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, лихо начали. Много песен, которые претендуют на рекорды. И новые треки прозвучали. И все это, в общем-то, за первые 5 мест здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Здорово и круто. Самое время сделать небольшую передышку, но, опять же, посвященную музыке. Хочу еще раз вам напомнить, что помимо треков, которые уже попали в двадцатку новых песен, есть еще и треки, которые были уже представлены неделями ранее, но пока в хит-парад не попали. Среди них певица Нюша с треком «Время любить», Юлиана Караулова и ее «Самолет», Найди с треком «Звездочка», Holy Flame, Айова и Досы все вместе с треком «Ловлю». Лирик сегодня у нас будет блистать, а пока у него и новая песня на готове есть под названием «Аутентичная». Группа «Винтаж», они уже говорили, хочет забраться вновь в двадцатку с треком «Манго». Мэри Гу представляет трек «Настоящие», а «Звонки» поют про что-то невероятное. Наш эфир продолжит пока не отмеченная, как мне кажется, и абсолютно зря, Севиль Валиева. Ее новый трек «Бриллиант» тоже находится в большом ожидании вашей поддержки. Прямо сейчас именно она продолжит эфир «Радио Р» с треком «Бриллиант» на, соответственно, летней волне летнего настроения «Радио Р».
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Освежив память треками, которые пока еще не заслужили достаточного количества вашего внимания, мы возвращаемся к нашим героям дня сегодняшнего. Диджей Смэш и Артем Качер наш эфир продолжали. Трек, который то спасали, то топили. На этот раз, в общем-то, остался без движения. Стабильность, наконец-то, в этом дуэте. Трек «Клатч» на 12-й неделе занимает все то же 15-е место. А мы еще раз к списку не попавших в двадцатку вернемся и поговорим о славном отдыхе певицы Юлианы Карауловой, которая на этот раз находится в отпуске и делится не только впечатлениями от, в общем-то, отдыха, но и своими личными какими-то заметками в своем личном блоге. Артистка опубликовала в социальных сетях серию фотографий из итальянского города Портофино. На снимках, сделанных на борту яхты, Юлиана Караулова запечатлена в различных образах. На одном из кадров певица позирует в белом платье с открытыми плечами, в солнцезащитных очках на фоне морского пейзажа. Другое фото демонстрирует ее в более непринужденной манере. Артистка сидит на палубе в легкой полосатой рубашке, любуясь видами итальянского побережья. Караулова сопроводила публикации словами о том, что просто влюблена в Портофино. Ранее Караулова, кстати, рассказывала и о том, как совмещает карьеру и воспитание с сыном. Артистка отмечала, что у ребенка очень насыщенный график, сопоставимый с рабочим днем взрослого человека. И из-за большого количества секций и развивающих занятий ей приходится, в общем, достаточно трудно совмещать свою концертную деятельность и младшую, как говорится, школьную жизнь. Но пока удается, и это здорово. Напомню, если вы Юлиану хотите поддержать еще больше, в общем, дать ей зеленого света, трек «Самолеты» претендует на попадание в лучшую двадцатку и, в общем-то, ждет ваших сокровенных голосов на сайте www.radio.r.lt. Ну, а мы двигаемся дальше, дорогие друзья. Мы встречаем здесь, в нашем эфире, Айову с треком «РПП». На этот раз камбэк состоялся, и если, в общем-то, у диджей Смэша не получилось, то у Айовы, может быть, наступил звездный час. На 15-й неделе трек сегодня встречаем на строке номер 14, где он уже несколькими неделями ранее засветился. Ну а теперь повтор. В общем, дорогие друзья, +3, место номер 14.
0: 14 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, чудеса не всегда случаются. В этот раз, кажется, с группой «Моя Мишель» история не повторится. И, в общем-то, трек «На малиновой луне» чем дальше, тем все меньше претендует на какие-то громкие победы. Сегодня еще три позиции девушки теряют. Минус этот, в общем-то, переносит их во второй десяток. 11-я неделя. Сделать еще, конечно же, можно многое. Реабилитировать, добавить голосов. Но вот о первом месте это, конечно, будет сложно помечтать. На этой неделе вообще, кстати, выдалось богато на различные дни рождения. И если о дне рождения Мадонны мы еще с вами поговорим, то про певицу Нюшу прямо сейчас хочу вспомнить. На этой неделе она поделилась кадрами с празднования своего 36-летия. Артистка показала, как провела этот день в кругу семьи и призналась, что особенно ценит возможность быть рядом с родными. Праздник прошел в одном из заведений, очень фешенебельных и знаменитых. В этот день рядом с именинницей были родители, младший брат Иван и дети от брака с бизнесменом Игорем Сивовым, 7-летняя дочь Серафима Симба и 4-летний сын Сафон. На опубликованных снимках певица запечатлела атмосферу семейного вечера и какие-то определенные праздничные моменты своего, в общем-то, дня рождения. Судя по кадрам праздника, артистка решила провести без шумного светского торжества. Она отдала предпочтение компании близких и, в общем-то, большому столу с различными вкусностями и небольшой дискотеке в кругу семьи. Ну что ж, вот такая вот Нюша. Остепенившаяся, что ли, но по-прежнему мечтающая о высоких местах, в том числе и в нашем балтийском музыкальном хит-параде. Но ей нам, в общем-то, еще сегодня будет повод рукоплескать, а пока, к сожалению, очередное падение для Жени Трофимовой и группы «Комната культуры», которые были, в общем-то, еще несколько недель назад в шаге от своей второй победы здесь, в двадцатке, а вот теперь ремейк трека «Отпускаю» на 13 недель еще опускается теперь уже из лучшей десятки во второй. Минус 3 позиции, 12-е место для этого ремейка, и слушать его нам с вами вновь представится возможность прямо сейчас.
0: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не зря я совсем недавно вспоминал певицу Нюша, в связи с тем, что встреча в честь ее дня рождения в Балтийском музыкальном хит-параде состоялась только что и прямо сейчас. И этим самым, в общем-то, она увенчает наш второй десяток сегодня. Лидером как раз-таки того самого второго десятка на 11-й строке сегодня является певица Нюша. Напоминаю, совсем недавно, месяц назад, она представила трек «Полароид», и вот за эти 4 недели успела преуспеть до, как говорится, вершины второго десятка. Сможет ли одолеть десяток первый? Ну, здесь теперь надо, в общем-то, дождаться ваших голосов и дальше просто сосчитать и понадеяться, что не только в день рождения, но и в другие обычные деньки поклонники певицу будут радовать своими голосами. Ну, а чтобы достойно завершить этот наш с вами час общения, конечно, мы с удовольствием представим вам новый трек, который на этот раз представит певица Даша, она же Дарья Щербакова. 13 августа певица выпустила новый сингл под названием «За платкой». Эта песня рассказывает романтическую историю, где любовь метафорически затягивает прошлые душевные раны, словно заплатка. Эта песня передает чувство абсолютного спокойствия и безопасности, когда рядом находится близкий человек. Ну, в общем, такая вот интересная метафора. Трек называется «Заплаткой». Трек новый. Это большая премьера на Радио Р. И, в общем-то, плавный намек на то, что мы с вами ненадолго расстанемся, но я надеюсь на ваше внимание. И далее, в следующем часе, у нас десятка лучших. Поговорим и обсудим день рождения Мадонны, но новую фотку в фантастической музыкальной четверке, ну и кое-какие другие интересности. Все это вас ожидает в следующем часе. Будьте с нами, делайте погромче, наслаждайтесь нашим с вами летом.
0: Новинка недели.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». В Литве перед судом предстанут два священника, обвиняемые в преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Достаточно ли сегодня для защиты детей контроля внутри церкви? Петух будет на рассвете, кошки хозяйничают на грядках, а собака часами лает за стеной. Где заканчивается право держать животных и начинается ответственность перед соседями? У каждой деревни Вильнюсского района есть не только название, но и своя история. Вместе со старожилами вспоминаем людей, события и легенды родного края. Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: В субботу местами прогнозируются грозы. Ночью ветер будет переменного направления, порывы достигнут 12 метров в секунду. А вот завтра днем порывы ветра могут быть и до 23 метров в секунду. Ночью температура воздуха 11-16 градусов тепла, а днем плюс 18, плюс 23.
0: Вы слушаете Радио
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад продолжает свое шествие здесь, в эфире Радио Р, вместе с летом, которого осталось не так уж много. Эти выходные, ну и следующие, дорогие друзья, полноценные, поэтому дерзайте. Несмотря на погоду, несмотря на какие-то, может быть, тучки, дожди мелкие, ветерок, давайте-ка полностью все это в сторону и будем наслаждаться нашим с вами заслуженным летним настроением. Ну а чтобы оно стало еще лучше, краше, как говорится, как и наше с вами лето, будем все это дело совмещать с крутыми песнями и треками, которые здесь продолжают звучать в рамках балтийского музыкального хит-парада, второй часть которого только что начался в эфире Радио Р. Ну и чтобы достойно начать, нужно, как говорится, вспомнить наших героев в былого часа, второго часа, дорогие друзья, имена которых я готов с большим удовольствием еще раз повторить прямо сейчас. Открывала двадцатку сегодня «Монеточка» с треком «Монополия». Далее, строкой выше, был «Гонопольский» с песней «Помада на разбитой кружке». Группа «Винтаж» на 18-й позиции представила трек «Малахит», а «Сивак» пел про губы, как вино, на месте номер 17. Ваня Дмитриенко был сегодня 16-й с треком «Недоступно», а DJ Smash и Артем Качер пели про клатч на месте номер 15. Айо и ее РПП 14 место, а группа «Моя Мишель» и «Малиновая луна» 13. Женя Трофимов «Комната культуры» отпускаю на 12 строке, а на 11 возглавляла второй десяток сегодня певица Нюша с треком «Полароид». Откроет лучшую десятку Мари Краймбери, которая, в общем-то, идет пока что только вперед. Да, мелкими шажками. Да, не всегда получается, в общем-то, сразу взять да и одолеть резко так и резво наш балтийский музыкальный хит-парад, но на то она и конкуренция. Седьмая неделя и первое появление в лучшей десятке для Мари, как раз которая сегодня открывает лучшую десятку балтийского музыкального хит-парада.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, если возвращаться к пластинкам долгоиграющим, то этих ребят не отпеть невозможно. Уже 17-я неделя. Лидерство тоже за плечами. А, кажется, благодаря хорошему летнему танцевальному настроению их рейтинг, популярность в том числе, не падает ни на сколечки. Но, пожалуй, 4 строчки потерять в лучшем десятке и в лучшей форме находиться на 17-й неделе звучания – это прекрасный и замечательный результат для наших любимых диджеев Филатова и Кэроса, с чем их в очередной раз поздравляем. Тем временем они дарят нам возможность встретиться с еще одной новой песней. На этот раз мы вспоминаем, дорогие друзья, Эльвиру Т. Она тоже именинница этой недели, и она выпускает на этот раз в честь своего 32-го дня рождения новый трек под названием «Стоп». В отличие от старого трека, который назывался «Стоп, любовь», а вышел он в 2013 году, эта композиция наполнена темой уверенности в себе, самодостаточности и обещанием никогда не останавливаться на пути к целям. Певица вложила в эту работу символическое обещание самой себе – не останавливаться, продолжать расти, экспериментировать со стилями и двигаться только вперед, несмотря ни на что. Мы готовы, кажется, ей в этом помочь, ну а дальше дело за вами. Если нравится – голосуйте, дорогие друзья, www.radio.r.lt. Ну а мы прямо сейчас Эльвиру Т, нашу именинницу, встречаем с треком «Стоп». Премьера на Радио Р.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не знаю, чем закончится их грандиозное возвращение, но, кажется, фанаты по-настоящему готовы тряхнуть стариной и поверить таланту группы вновь. Это Бис, воссоединившийся, прекрасный, замечательный, немножко в постаревшем составе, но по-прежнему живой, такой динамичный, энергичный и замечательный, с рекомендацией Таням не плакать. Дорогие друзья, именно эта песня на пятой неделе продолжает свое восхождение вверх. Еще три позиции плюса, как мы и прогнозировали, перевели Бис в десяток первый. Здесь атаковать, конечно, призовые позиции будет намного легче. Я надеюсь, что ваша любовь не утихнет и не угаснет. Певица Клава Кока тем временем, в общем, отгуляла свадьбу, отгуляла всевозможные девишники-мальчишники до нее. Теперь вот еще и с одной жизненной проблемой разобралась и сообщила подписчикам, что восстановила таки, наконец-то, контроль над своим аккаунтом в социальной сети, который ранее был взломан злоумышленниками. Артистка призналась, что инцидент стал для нее потрясением, а процесс возврата страницы потребовал значительных финансовых затрат. Как рассказала исполнительница, мошенники успели разослать от ее имени сообщение с призывами, конечно, перевести деньги. Клаве удалось договориться со злоумышленниками и вернуть доступ к аккаунту, однако она подчеркнула, что полной гарантии безопасности в будущем пока нет. Артистка также выразила надежду, что никто из ее аудитории не стал жертвой мошенников схемы и призвала поклонников сохранять бдительность. Стоит отметить, что инцидент произошел сразу после важного события в жизни Клавы Коки, ее свадьбы с Димой Масленниковым. Но хорошо, что хорошо кончается. Жалко, видимо, что дорого история заканчивается. Но, с другой стороны, теперь мы опять знаем, что Клава Кока хозяйка своего собственного аккаунта в социальных сетях и точно будем верить ее текущим постам. Уверен, что Клава настолько самобытна, что в принципе ей какая-то финансовая помощь, ну уж точно через соцсети, будет не нужна. Так что, дорогие друзья, будьте бдительны и слушайте группу «Градусы», которая, как и вместе с группой «Бис», пытается, в общем-то, вспомнить старое, прошлое. У них в прошлый раз получилось. Надеюсь, получится и сейчас. Трек «На ресницах» продолжает плюсовые позиции собирать. Еще одна строка вверх. И сегодня группа «Градусы» седьмая.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Признанная практически единогласно главным хитом этого лета трек и песня «Ты не бойся ночи» исполнителя Энзро отыгрывает на этот раз потерянную строчку прошлой недели и помогает молодому исполнителю вернуться на уже заслуженную ранее строчку номер 6 на 11 неделе. Дорогие друзья, если вы еще больше поддержите артиста, он может добиться еще большего, будьте в этом уверены. Призываю вас голосовать на сайте www.radio.r.lt. Ну а главные звезды будущего, будущей биографической саги, которая состоит из 4 частей, режиссера Сэма Мендесона, об участников культовой ливерпульской четверки группы The Beatles, а именно Харрис Диккенсон в роли Джона Леннона, Барри Кёган в роли Ринго Стара, Пол Мескаль в роли Пола Маккартни и Джозеф Куин в роли Джорджа Харрисона, были замечены на этой неделе во время съемок эпизода, связанного с созданием 12-го студийного альбома Abbey Road, релиз которого состоялся в далеком 1969 году. Этот лонгплей считается последним совместным проектом Битлов, не считая Let It Be, запись песен которого началась еще до работы над Abbey Road. По информации издания Just Jared, молодые звезды Голливуда были замечены 16 августа на пешеходном переходе возле студии Эми на Abbey Road в Лондоне, где ради съемок фильма городские власти даже перекрыли дорожное движение. При этом Харрис, Кёган, Мескаль и Куин облачились в наряды, похожие на те, что были у прототипов на обложке альбома. И что характерно, Пол Мескаль вышагивал босым, как это делал в свое время Пол Маккартни. Оригинальный снимок был сделан 8 августа 1969 года, ради чего полиция даже тогда ненадолго перекрыла движение. Вся фотосессия заняла всего несколько минут, но снимок проходящих зебру The Beatles стал одной из самых узнаваемых обложек альбомов в истории музыки. Ранее, кстати, режиссер Сэм Мендес в одном из интервью заявлял, что каждый фильм планируется посвятить отдельному участнику коллектива. При этом все 4 части будут взаимосвязаны, а увидеть весь биографический фильм можно будет за один присест уже в 2028 году. Кстати, в тот же год ожидается продолжение фильма про Майкла Джексона. Кто первую часть не видел, обязательно посмотрите. Ну и готовьтесь, дорогие друзья. Скоро мы будем, в общем-то, лицезреть, вспоминать. И даже кто-то молодой узнавать что-то новое о легендарной ливерпульской четверке. Егор Крид, Артик и Асти. Трек, который уже принес этому коллективу победу. Пока что, в общем-то, продолжает быть популярным. Но с каждым разом, соответственно, эта популярность становится немножко меньше. Ну, надо, конечно, и других ребят тоже пропустить вперед. Мы и это с удовольствием, в общем-то, будем делать и вам оглашать результаты. Ну а пока еще раз встречаем Егора Крида, Артика и Асти с треком «Карма». Сегодня на месте номер 5, 14 недели с результатом в минус 3 строки.

0: Детский хит-парад ТОП-20.
1: Лирик, который как-то на несколько недель заставил нас понервничать и внес некие сомнения в том, что с этим треком ему удастся достигнуть самых высоких, соответственно, мест в балтийском музыкальном хит-параде, который он до сили занимал, кажется, пытается вернуть себе свои уже заслуженные до этого позиции. Плюс две отыгрывает на этот раз и трек «Don't Go Mad» сегодня вновь в шаге от лучшей тройки, где он может оказаться уже через неделю, только если вы, соответственно, будете активнее, еще активнее за него голосовать. Следующая новинка музыкальная, которая прозвучит в нашем эфире, будет, в общем-то, в том числе звучать голосом человека, который сегодня в балтийском музыкальном хит-параде появится. Причем сделает он это совсем скоро. Посему вы можете с большим удовольствием взять, да и сравнить два абсолютно, как мне кажется, разных стиля исполнения и манеры трека, и, в общем-то, само наполнение трека абсолютно разное. Представляем вам дуэтный релиз «С тобой». Это душевный романтичный трек, который совместно записали исполнитель Джонни и певица Тассо. Песня сочетает в себе фирменный лиричный вокал, красивую мелодию и глубокий текст о любви, преданности и близости, которые преодолевают любые преграды. Песня наполнена теплым, тропическим настроением и атмосферой летнего зноя. Музыканты объединили мягкий танцевальный ритм с чувственным вокалом, создав идеальный трек для летних вечеров. Ну что, в общем-то, в принципе, впору и сейчас, дорогие друзья, нам с вами послушать и насладиться летними уикендными вечерами. Почему бы и нет? Называется трек, который мы представляем «С тобой», а исполняет его, еще раз напомню, эту премьерную песню Джонни и Тассо на Радио Р. Прямо сейчас.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, надеюсь, вы смогли сравнить, нашли кое-какие отличия и себе пометили, за кого активнее будете голосовать, за новый или старый трек Джонни. Сейчас пока про старые, дорогие друзья. Две позиции сегодня наши экс-лидеры Балтийского музыкального хит-парада потеряли, значит, сегодня, соответственно, уступив свою победную строчку кому-то другому, трек «Летом» называется. Ну да, лето немножко на спад, летнее настроение тоже туда же за ним. И, наверное, посему пора уступать место лидера кому-то другому. Кому? Об этом, конечно, еще поговорим. А пока о грандиозной вечеринке, которая состоялась 16 августа на Корфу. Там Мадонна отпраздновала свое 68-летие. Впервые за несколько лет артистка отказалась от традиционного празднования в Италии. Это торжество прошло в частной резиденции, куда были приглашены только близкие друзья. Также там был 30-летний жених Мадонны Аким Моррис и пятеро из шести ее детей. Первый праздничный вечер состоялся в традиционной греческой таверне. Назывался он «Адзардо». Это таверна в деревне Курамадес. Надеюсь, правильно прочитал. Вечер был наполнен танцами, музыкой и соблюдением греческой традиции битья тарелок. Ну а кульминацией стало задувание свечей на торте в форме сердца, украшенным символом дурного глаза. Второй праздничный вечер прошел под белым дресс-кодом. Гости собрались за длинным праздничным столом, а после ужина наслаждались выступлением итальянской фолк-группы «Террарос», которая ранее уже выступала на частных мероприятиях той же Мадонны. Стоит напомнить, что приемная дочь Мадонны Мерси Джеймс, единственная, которой на празднике не было, строит карьеру за кулисами американского вечернего шоу «Watch What Happens Live», которое Мадонне само не нравится, при этом работая без использования своей звездной фамилии. Ну что ж, жаль, если там есть какой-то конфликт. Кажется, что день рождения прекрасный и замечательный повод все это, в общем-то, сгладить и нарастить добрые отношения. Будем надеяться, что следующий, 69-й день рождения, именно эту стабильность и спокойствие в жизни знаменитейшей Мадонны принесет. Ну а мы, группа «Добро», вам прямо сейчас приносим, чтобы все стало добрее, лучше и краше. Не получилось на этот раз у них вот сразу-таки завоевать первое место, хотя они были, совсем, честно признаюсь, недалеки от этого. Сегодня у них, тем не менее, плюс 2 из 4 позиции. Группа находится в шаге на этой неделе от очередной своей победы. Может, красиво завершим лето победой трека «Море, привет», которое прямо сейчас и продолжит эфир «Радио Р».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, иногда случаются непредвиденные вещи. Ну, нельзя сказать, что мы слишком удивлены очередной победой Косты Лакосты. Но вот после кое-каких пары-тройки недель, когда хит-парад возглавляет Джонни Фиду, казалось, что трек «Cherry Lady» уже своего места на первом месте нашего балтийского хит-парада уже не найдет. Но, тем не менее, оказалось, свято место пусто не бывает. И если у группы «Добро» не получилось, то получилось у поклонников Косты Лакосты. Именно сегодня ему будет, в общем-то, велено завершить наш очередной летний балтийский музыкальный хит-парад и понадеяться, в общем-то, на его же победу через неделю, если вам так будет угодно. Если нет, меняйте, дорогие друзья, все вершите своими руками на сайте www.radio.r.lt. Ну, а я хочу вам пожелать легкого, летнего и прекрасного, замечательного настроения в продолжении с лучшей музыкой здесь на Радио Р. Давайте-ка наслаждаться летом и далее. И встречаться уже через неделю, чтобы подвести очередные музыкальные итоги очередного летнего балтийского музыкального хит-парада. Всех благ и до скорых. Пока.
0: Первое место.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». До 1 сентября остаются считанные дни. А значит, родителям пора собирать детей в школу. Во сколько в этом году обойдется школьный набор и на чем семьи стараются сэкономить? Должникам нужно дать шанс выбраться из долговой ямы. Но кто тогда защитит интересы тех, кому они должны? Где проходит граница между помощью и необходимостью вернуть долги? Вильнюс вошел в число лучших столиц Балтии по оформлению городских цветников. Какие композиции получили признание международных экспертов и где их можно увидеть? Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на край пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Радио Р.
1: Стой. Лока.

чаще только влезал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.